0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверь.

0: Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

Увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил президента Экваториальной Гвинеи с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении отношений между странами, а также готовность к активизации диалога на всех уровнях. Реализация договоренностей в торгово-экономической, образовательной, научно-технической и других сферах придаст динамику сотрудничеству и будет способствовать сближению наших народов, подчеркнул белорусский лидер. В Беларуси начинаются учения УДКБ «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026». В Витебске и Старых Дорогах состоялись церемонии открытия. Военные отработают действия в ходе миротворческой операции, а также выполнят задачи по ликвидации источников биологических угроз. В маневрах участвуют военнослужащие 5 стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего на полигонах задействуют 1500 человек и свыше 300 единиц техники. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на улицах Радиальной, Домашевской, Ташкентской, Иванеева, Тимирязева и Намкад. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Беларуси 547 пар старше 65 лет поженились за 2025 год. При этом 44 невесты и 78 женихов в возрасте 65 лет вступили в брак впервые. Всего за год в стране зарегистрировали чуть более 52 тысяч браков. Это на 11% больше, чем годом ранее. Чаще всего свадьбы играли в августе – 7800 браков. Реже всего женились в марте – 2600 союзов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 12-14. В Гродно 11-13 тепла. В Минске сегодня без осадков и до 14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодриссимо Шоу» с Евгенией Новик.

0: Мама, а что было потом?
1: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
2: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Подарите тепло.

0: 75-44-511-60-00.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От ласкового мая до продиджи. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
2: Танцплощадка.
1: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
8: Когда мой кофе только заваривается.
9: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
7: Бодриссимо!
9: Шоу!
7: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
9: Бодриссимо!
10: Шоу! Мощный утренний адреналин.
7: Бодриссимо!
10: Утро будет.
9: Бодриссимо!
11: Утро будет и будет. Никак иначе. На связи Евгения Жаксоновик. Просыпаемся и включаемся в новый день вместе. Ну, я думаю, что для вас не новость. Безусловно, нас обычно в студии двое. Вместе с Дмитрием Душнилой Санковичем мы начинаем наше бодрое душевное утро, но пока что я все еще одна, поэтому предлагаю договориться со всеми на берегу. Сегодня вы не просто слушатели душевного радио, вы мои самые главные собеседники, поэтому предлагаю продолжать знакомиться, делиться настроением, ну и, конечно же, помогать друг другу просыпаться. Предлагаю начать наше утро разминкой с фото-видео приветов. Вот у нас уже, так скажем, без моего предложения фото-видео приветы начались. Кирилл написал. Кирилл, вам респект. Видео с машины, что в Гомеле пусть и дождливо сегодня, но с душевным радио на сердце солнце. Ой, не могу с вами не согласиться. Итак, мы продолжаем утро вместе на душевном радио. Ну а далее узнаем, что сегодня нам ждать от звезд. Остаемся с нами.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

Мне кажется, что даже те, которые не верят в гороскопы, когда слышат гороскопы на душевном, включаются. Айда послушать, а вдруг действительно сбудется. Ну, конечно, сбудется. У нас особые, специальные гороскопы только для наших самых душевных, лучших слушателей. Поэтому вот когда хорошее, не может не сбыться. А плохого у нас, как правило, ничего и нет. Итак, давайте проверять с овнов. Овны! Вы на связи? Поднимите руки, так, все, вас вижу. Овны, 12 октября. Вам предстоят интересные, полезные встречи или романтическое знакомство. Вот так вот. Новое увлечение может вскружить голову, однако не спешите принимать серьезных решений. Дайте себе больше времени. Вот такие дела на сегодняшний день. Овны, рассказывайте, что сегодня уже запланировали. Тельцы. 12 октября удачный и плодотворный день ожидает тельцов. Неприятности будут обходить вас стороной, а в делах особых трудностей не ожидается. Слушайте, идеально просто. Однако не упустите хорошие возможности, не отказывайтесь от предложений и поддерживайте нужные контакты. Угу, тельцы, ну вы поняли, да? Близнецы. Успешно для близнецов станет творческая сфера, личная жизнь и финансы. Востребованным окажется ваш прошлый опыт и знания. Не исключены конфликты и напряженные ситуации, поэтому, да, будьте аккуратны сегодня, близнецы. Так, далее, кто у нас на очереди? Раки. Вам стоит спокойно провести день и не принимать судьбоносных решений в работе или в романтических отношениях. Сбавьте обороты и прислушайтесь к внутреннему голосу. Ох, слышать внутренний голос, скажите, это порой еще та задачка. Так, далее, раки. В семейной жизни накопились взаимные претензии. Если вдруг такое происходит, то нужно обсуждать, разговаривать. Так, а мы уже, кстати, выяснили, да, помните на прошлом эфире, что раки у нас особенно восприимчивые. И знаете, вот душевные терзания, вот они это любят все делать. Далее, львы. День, наполненный делами, заботами и новыми планами у вас сегодня. Чтобы стать более эффективным в работе, нужно использовать какие-то новаторские методы. Финансовые, хозяйственные вопросы могут стать причиной ссор в семье. Поэтому нужно искать компромиссы. Ну и напоследок, девы. Так, кто не услышал свой гороскоп, вы не пугайтесь, мы продолжим. Пока завершим на девах. Вам удастся успешно решить рабочие проблемы, однако семейные вопросы могут доставить неприятности. Стоит отпустить прошлые отношения и восстановить душевное спокойствие. Обратите внимание также на правильность составления документов каких-то, да, оформления сделок, потому что от этого будет зависеть дальнейшее материальное положение. Ух, прям как серьезно!

0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: тут у нас Денис спрашивает, а что, гороскоп прерывается, зачем? Денис, ну чтобы потомить интригу, ну вы что, сразу все карты раскрыть. Итак, продолжаем. Может быть, вы просто были весы, наверное, да, и о вас не сказали. Весы, рассказываю. Спешка в делах и желание сделать как можно больше будут приводить к ошибкам. Сегодня 12 октября, поэтому действуйте, пожалуйста, обдуманно, взвешенно принимайте решения. Ну и, конечно же, будьте сегодня сдержаннее и рациональней. Далее, скорпионы. Вам 12 октября рекомендуется обратить внимание на эмоциональное состояние, меньше нервничать, ну и спокойнее относиться к окружающему всему, что вокруг вас. Найдите какое-нибудь расслабляющее хобби, может быть, рисовать начните, прогуляйтесь на природе. Ну и сорить деньгами сегодня лучше не надо. Вот так вот, скорпионы, если вдруг были намечены шопинги всякие, то, пожалуйста, воздержимся. Стрельцы! Так, а это я. Интересненько, что же мне, в частности, сегодня уготовили звезды. Итак, стрельцы, рационально используйте внутренние ресурсы, экономьте энергию и избирательнее относитесь к деловым обязанностям. Не стоит соглашаться на все, что вам предлагают. Блин, кстати, вот... Я не знаю, это касается только стрельцов, или, быть может, другие знаки зодиака тоже могут таким похвастаться в кавычках. Порой, знаете, бывает такой прилет энергии, и ты соглашаешься действительно на многое, а потом, когда через время, да, наступает все выполнять, думаешь, господи, господи, зачем это я во все ввязалась? Итак, далее, стрельцы, высока вероятность знакомства с кем-то особенным, и даже, возможно, начать романтических отношений. Будьте внимательны. Так, хорошо. Неплохое завершение. Козероги. Этот день станет неоднозначным. Вероятны странные и непредсказуемые события. Окружающие будут нуждаться в ваших советах и поддержке. Вот так вот, козероги. Водолеи. Знак водолея. Все отдалай, ни о чем не жалею. Боже мой, обожаю эту песню. Так, водолеи, вам очень, кстати, повезло. Успех водолеев ждет сегодня в деловой сфере. Семейная жизнь может пострадать из-за вашей нагруженности, загруженности и нехватки времени. Поэтому пообещайте проводить с родными время. Запланируйте интересное совместное мероприятие. Ну и напоследок, рыбы. Рыбы, у вас сегодня будут спорные, напряженные моменты. В отношениях с близкими необходимо запастись терпением. Могут вас сегодня, вот в особенности, раздражать их советы или просьбы. В работе будет все ровно, удачно. Ну и, конечно же, рыбы, звезды говорят, не бойтесь менять свою жизнь и вносить в нее что-то новое. Ух, слушайте, ну прекрасно, делитесь, как вам прогноз на сегодня. Знаю, что день только начинается, но все же, движемся дальше. Душевное радио, бодрите Машоу! Душевное
1: радио. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушаем любимое

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Так, мы продолжаем. С нами в эфире Даша Утюжникова. Даша, здрасте. Так. А в микрофон вы не хотели бы, да?
3: Слушай, ну тут вообще все просто поубирали у меня, забрали все.
2: Я думаю, ничего себе, Даша.
3: А я что-то даже не подумала, что мне нужно куда-то говорить, понимаешь?
2: Так, Даша, ну, раз у нас тут тет-а-тет выдалось, да, я предлагаю...
3: Хоть денек без унижения, я считаю, что...
2: Ну, неправда, ну, неправда.
3: А ты же не пока рано его защищаешь, да?
2: А, пока рано защищаю, вот так вот. Наоборот, постоянно держит в тонусе нас Дмитрий Санкович.
3: Ну, да, конечно.
2: Чтобы не расслаблялись. А что тут хихик да ха-ха? Ну, короче, да. Я предлагаю познакомиться, потому что я-то новенькая с вами, правда?
3: Да.
2: Вот мы только что гороскопы читали. Я так вычислила путем сложных вычислений по фотографиям у Даши в соцсетях, когда у тебя день рождения. Помнишь, что это было в мае? Собственно, Даша, ты у нас телец.
3: Да, да, да.
2: Вот я нашла топ-3 заблуждения или, может быть, правды про тельцов. Вот подтверди или нет, вот чтобы мы немножко больше о тебе узнали. Ну, первое. Тельцов интересуют деньги и только деньги.
3: А, деньги очень интересуют. Так. Я бы не сказала, что только деньги. Но деньги, конечно. А кого деньги не интересуют?
2: Вот тоже. Мне кажется, это такой стереотип, который можно под всех. Ну, да? Не только хихи да ха-ха.
3: Вот кто хочет жить в шалаше?
2: Ну...
3: Вот кому надо?
2: Ну, кто у нас? Не знаю.
3: Уже никому. Это давно было.
2: Так, еще следующий стереотип о тельцах. Тельцы ленивые и любят комфорт. Можешь ли ты про вот, тебя, знаешь, тоже сказать такое?
3: Комфорт, я думаю, да, любят все, но вот лень — это же двигатель прогресса.
2: Да.
3: Я вот очень часто что-то делаю быстро и наперед, чтобы не делать потом. Это так, как бы вроде бы тоже продуктивно, но из-за лени.
2: А, ну, кстати, обратная сторона медали. Нормально. Хорошо, хорошо. Тельцы ревнивые и очень жуткие собственники.
3: А вот этот вот момент... Так. Я себе прорабатываю.
2: Попали.
3: Вот тяжело сказать, потому что я не скажу, что я прям сильный ревнивый человек, но просто есть какие-то объективные вещи, которые вот вызывают.
2: Где вот можно снизить порыв, жар.
3: Где можно поорать, наоборот.
2: То есть у тебя ревность проявляется в бурных выяснениях отношений?
3: Нет, кстати, я просто закрываюсь и говорю: все, до свидания.
2: Так, не все карты сразу. Кстати, кто у нас из тельцов есть, пишите, что-нибудь попало ли в вас, а мы пока движемся дальше. Даша Утюжникова с новостями совсем скоро, но мы продолжим.
4: Телеграм-промбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Испании с национальным праздником – Днем Испанской нации. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В поздравлении глава государства выразил уверенность, что позитивный 30-летний опыт дипломатических отношений, взаимное уважение и сходство традиционных ценностей помогут преодолеть искусственную негативную политическую конъюнктуру. Президент отметил, что это послужит основой для расширения дружеских, семейных и деловых контактов. Более 73 тысяч электрокаров зарегистрировано в Беларуси на 1 октября. Развитие электротранспорта сопровождается расширением зарядной инфраструктуры, сообщает Белта. К концу года количество зарядных станций приблизится к 3 тысячам. В течение следующих 5 лет число зарядных комплексов будет доведено до 16 тысяч. Новым направлением станет электрификация пригородных маршрутов Минска. Так предусмотрена установка 21 зарядной станции для обеспечения электротранспортом городов-спутников. В Беларуси планируют повысить налог на содержание собак. Изменения предусмотрены проектом поправок в налоговый кодекс. Новые ставки могут вступать в силу с 1 января 2027 года. Ежеквартальный платеж за обычную собаку предлагают увеличить с 14 до 15 рублей. Таким образом, годовая сумма вырастет с 56 до 60 рублей. Для пород, требующих особой ответственности, ставку планируют поднять с 67 до 71 рубля за квартал. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерт, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 12-14. В Гомеле 11-13 тепла. В Минске без осадков и до 14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Евгенией Новик.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
0: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Подарите

0: 925-44-511-60-00.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Беларусь, всем привет! Это Татьяна Плутукова. 17 октября в Минске во Дворце спорта мы встретимся с вами на душевном фестивале. Обязательно буду вас ждать, поем с вами любимые песни, конечно же, будем танцевать и обмениваться самыми позитивными эмоциями.
1: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
2: Понеслась.
3: Бодриссимо!
1: Шоу! Будем больше улыбаться.

0: утро будет, и утро будет. На связи Евгения Жекшновик. Мы продолжаем. Дмитрий Бушнило. Вот так вот. Я хотела сказать Душнило, а получилось смешанное. Душнило, Бубнило. Санкович пока что не с нами, но скоро вернется. Вот, кстати, кто-нибудь зарядку по утрам-то делает? У нас какая классная джингл к подводке. Зарядку кто-нибудь выполняет, чтобы быть бодрым, звонким, здоровым, молодым? Вот, кстати, пишет нам девушка в нашем телеграм-чате. Вот напомню, что вместо имени никнейм Ураган здесь. Девушка Ураган. Просьба всех водолеев и львов Питера сегодня пересесть на общественный транспорт и смотреть по сторонам, чтобы не пропустить судьбоносного стрельца. Вот, кстати, вдруг кто-нибудь из Питера, имейте в виду. Вопрос на засыпку. А вы верите, что, например, вашему знаку зодиака подходят только определенные знаки зодиака? Вообще, на самом деле, тема с этим всем звездным делом очень, знаете, любопытная, что вот вам подходят только определенные знаки, а другие нет-нет-нет. Вот знаю, некоторые личности расклады делают и очень сильно огорчаются, когда все-таки звезды подтверждают, что, ну, не очень такая, чтобы была совместимость. Так, а мы движемся дальше. Хочу, кстати, напомнить, друзья, вы видели, что у наших душевных яиц новая упаковка? Кто уже видел, кто успела фотографии сделать, делитесь с нами в телеграм-чате. Как говорится, в следующий раз будете в магазине, кто еще не видел, обращайте внимание, а мы движемся дальше. В следующем включении расскажу любопытные новости, которые происходят в мире. Утка Фас Ньюс совсем скоро.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгостраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Итак, настало время узнать необычные новости из мира. Можно удивиться, быть может, или даже немножко посмеяться, но не всплакнуть ни в коем случае. Итак, бывший муж насмешил женщину списком жертв, на которые он пошел ради брака. Решив развестись с мужем, Райли Мэдисон получила от уже почти бывшего супруга странное послание по имейл, где мужчина перечислял все жертвы, на которые ему пришлось пойти ради брака. В этом списке были пункты: я перестал спать с другими женщинами, на секундочку, был вынужден работать, чтобы обеспечить семью, отказаться от вечеринок, фильмов, которые хотелось посмотреть лично ему. А также особо примечательный пункт, что он отказывался от пункта, который назвал «вести себя как придурок». То есть, ну, с женой так нельзя было вести. Неудивительно, что такой список насмешил не только бывшую супругу, но и, конечно же, всех подписчиков супруги в соцсетях, потому что такой список она не могла не опубликовать. И вот, кстати, насущный вопрос нашим слушателям. А приходится ли вам идти на некоторые жертвы? Быть может, если мягко выразиться, компромиссы, ну давайте уже не будем жертвовать, а компромиссы со своим супругой или супругом. Так, далее. Новости из Китая. Подарив любимой деньги, бойфренд не дождался ответного подарка и обратился в полицию. Итак, подробности. В день рождения любимой девушки, парочка из Шанхая, это у нас здесь новость, бойфренд отправил своей любимой традиционный красный конверт и положил туда 520 юаней. Это примерно 77 долларов, чтобы было понятнее. Почему 520? Вот, кстати, вот обожаю, конечно, за вот эти все символизмы Китай. 520 созвучно с китайской фразой «И я тебя люблю». И в ответ мужчина надеялся, что получит от девушки 1314 юаней, что в переводе примерно 195 долларов. И вот это число созвучно с фразой «на всю жизнь». Но ожидания не оправдались. Девушка вот ответного подарка не сделала. Ну и, так скажем, влюбленный очень сильно разозлился и отправился в полицию. Собственно, оттуда уже новость дошла и до СМИ. Девушка подарок денежный вернула и добавила, что между ними все кончено. Как вам такое? Так, ну слушайте, ну еще, как говорится, на затравочку или на десерт новость. Хотелось бы из мира технологий, но о чем, как говорится, не технология? Чтобы разогреть пиццу, постоялец отеля сделал микроволновку из фена и полотенца. Так, собственно. Остановившись в отеле, мужчина заказал на ужин довольно дорогую пиццу, что отмечается, что она была дорогой, но не смог осилить за один раз. И вот когда он захотел ее доесть, выдумщик придумал необычный способ, потому что микроволновки не оказалось. Он положил пиццу под полотенце, взял фен, который был, соответственно, в апартаментах, ну и накрыл коробку сначала полотенцем, а потом под полотенце дул феном, дул горячим воздухом. Ну и, конечно же, как мы об этом узнали, поделился в соцсетях со своими подписчиками таким изобретением. Безусловно, слов восхищения он собрал меньше, да, потому что это, конечно же, опасно. Я не рекомендую никому это повторять, просто мы слушаем, чтобы делать выводы, правда? Так, движемся дальше. Музыкальной компании «Дискотеки Авария». «Дискотека Авария». Вот так вот Евгения уже заговорилась. А мне любопытно знать, все-таки про жертвы, на которые вам приходится идти в браке, или компромиссы. Вот, может быть, ваша супруга или супруг встает пораньше, и вот вы идете на такой компромисс, чтобы тоже встать пораньше и выпить вместе первый утренний кофе.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное

Холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

Слушайте, ну согласитесь, что вот под этот трек особенно нельзя оставаться на месте. Вот так вот и хочется туда-сюда двигать головой, плечами. Ну, согласитесь, точнее, признайтесь, кто тоже подпевал. И вот, кстати, между прочим, ученые говорят, что для того, чтобы просыпаться легче, как говорится, чтобы этот весь процесс вызывал меньше стресса для организма, рекомендуют тоже начинать утро с треков, которые вы любите, с музыки. Вот, кстати, не каждый раз, признаюсь, начинаю с музыки день. Как правило, в последнее время у меня часто какие-нибудь подкасты идут на фоне, либо фильмы, либо стендап-концерты. Да, юмор, мне кажется, тоже будет лучше, чем что-либо, но хорошая музыка тоже заряжает 100%. И к чему это все? Я предлагаю с вами сыграть. Так как мы сегодня с вами тет-а-тет, то предлагаю еще ближе друг с другом познакомиться. Предлагаю вам поделиться с нами всеми вашим рецептом бодрого утра. Например, это как я пример, чисто вы можете по-другому начать. Чисто ориентир. Мое бодрое утро начинается с... И вот с чего же оно начинается? Самое главное, это все емко, точнее, ваши мысли емко уместить либо в рассказ какой-то, либо в емкую фразу. И у нас не просто игра на интерес, у нас сегодня игра на... Ух, какой интерес! У нас есть сегодня подарок. 2 билета для вас и для кого-то еще на танцплощадку. Уже в эту субботу, 17 октября, в Минске. Итак, поэтому, пожалуйста, дерзайте. Жду ваши сообщения примерно до 10:30, а потом я буду все перечитывать. Это, знаете ли, тоже очень ответственное задание. И выбирать победителя. Выбор победителя на осмотрение ведущей, то есть это... субъективная игра, как говорится, вот так вот. Желаю всем большой-большой удачи и жду, конечно же, ваши интересные секреты, рецепты. Быть может, тоже я чем-нибудь вдохновлюсь от вас или кто-нибудь вами вдохновится.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Симашоу, Патрис Симашоу, Патрис Симашоу. Утро будет.
1: Утро будет 100%. Ух, вам не повезло, что во время, когда мы не в эфире, какие Даша тут трюки нам показывает. Ну, наверняка в соцсетях можно это все увидеть.
2: Да, я думаю, можно будет, когда у меня нормально получается начнет.
1: Даша, ну аплодирую, хотел сказать, стоя, сидя. Вот, кстати, мы сейчас играем, обсуждаем, что бодрит утром сильнее всего. Даша, я тут услышала на днях, ты рассказала, что в 5 утра встаешь, когда на первую смену приезжаешь работать. В 5 да. утра! Что тебя, мотивирует? Работа, понятно. Но есть что-то больше, чем работа, что в 5 утра тебя заставляет нажать на будильник, встать?
2: Нет. Знаешь, меня вот мотивирует реально то, что я могу опоздать на эфир. Для меня вот это вот страх такой глобальный, вот сколько я на радио работаю.
1: А было такое, что опаздывала?
2: Ну, было такое, что я опаздывала, но я всегда успевала именно на эфир.
1: Ну, 8:00 тоже нужно стабильно.
2: Такого не было. Ни разу, вроде бы. Или моя, знаешь, мой мозг стер это воспоминание, чтобы, да, травмирующее.
1: Даже боюсь представить, наверное, не стоит этого делать, что будет, если...
2: Я думаю, сильно ничего смертельного не будет, но будет очень
1: неприятно,
2: стыдно.
1: Да. Очень. Слушай, Даша, а вот если, например, ну, нет радио утром, да, вот что... Идеальный рецепт вот утром, утренний. Что должно в него входить? Обязательно, must have. Кофе, я не знаю, песня какая-то. Что-то запрещенное, что мы не будем называть в эфире.
2: Я считаю, что самое важное — это помыться.
1: Помыться?
2: Вот я
1: душ?
2: Думаю, да, всем. Особенно людям, которые едут в 8 утра в метро. Я очень советую. Иногда это
1: бодрости.
2: Очень важно, да. А, правда,
1: ну, особенно
2: да,
1: летом, ладно? Не, ну зимой холодно. Я вот прям в душ
2: так
1: себе...
2: Так ты же не обязательно под холодный мыться.
1: Ну, слушай, даже горячая вода не спасает, алло. Короче, обязательно душ.
2: Ну, я думаю, да. Причем кофе не всегда.
1: Кофе не всегда спасает.
2: Да.
1: Так.
2: Стереотип.
1: А завтрак тебе обязательно?
2: Да, мне обязательно. Я машина. Поэтому мне нужна качественная топлива.
1: А, мы же еще стереотип не сказали про тельцов, что вкусно поесть любят, Даша, ты...
2: Да, это в том числе. Я не могу, я вот как-то до этого не завтракала, а теперь приучила себя, и все, без еды вообще никуда.
1: Вот так вот, овсянка или что? Ты у нас такая вся спортивная, бодрая, звонкая.
2: Все, у меня бекон, яйца, творог.
1: О, English breakfast, im Schuldigungsbitte.
2: Да, кстати, хлеб с маслом еще
1: о,
2: сверху.
1: О, масло – это всегда хорошая идея.
2: Да. Что-нибудь сладкое.
1: А потом после
2: сверху.
1: Масла,
2: кстати, мороженое ем на
1: завтрак. Лайфхак, витамин D нужно. С маслом лучше усваивается.
2: Да?
1: Да, так что...
2: Все, теперь точно надо начинать пить.
1: Даша, и сегодня ты в 5 утра встала?
2: Да.
1: Господи.
2: У меня все хорошо.
1: Святая женщина просто перед нами сидит. Так, друзья, а вы за ваши рецепты бодрых утр, как говорится, можете выиграть 2 билета на танцплощадку. Даша, 2 слова про танцплощадку. Танцплощадка это, ну можно 3.
2: Улет совсем. Не получается.
1: Ну, на этом, так скажем, мы продолжим.
0: Слушай свое.
2: Всем привет, друзья.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
0: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Доброе утро. Торжественная церемония награждения орденом матери пройдет в государственном учреждении «Минсконцерт» 14 октября. Почетные государственные награды отмечены 239 многодетных мам, в том числе 47 минчанок. За рождение и воспитание 5 и более детей ордена матери удостоены представительницы различных сфер деятельности. Вместе с государственной наградой многодетные матери получат единовременную денежную выплату в размере 5 БПМ. Это 2650 рублей. Неделя родительской любви пройдет в Беларуси с 14 по 21 октября. Мероприятия пройдут во всех регионах страны. Запланированы встречи поколений, спортивные праздники, благотворительные проекты, торжественные церемонии и чествование многодетных семей. Неделя родительской любви приурочена ко Дню матери и Дню отца. Главная задача акции – поддержка семьи и укрепление традиционных семейных ценностей. Беларусь готовит цифровую площадку для туристов с 3D-турами и умными маршрутами. Проект «Умный город» планируют запустить в начале 2027-го. На платформе будут интерактивная карта, информация о достопримечательностях и мероприятиях, аудиогиды и готовые маршруты. Также пользователи смогут совершать виртуальные туры и посещать 3D-выставки. Ученые из США, Австралии и Тайваня испытали экспериментальный препарат. Он разрушает жировые клетки в месте инъекции. Во время испытаний количество висцерального жира у участников в среднем сократилось на 12% за 4 недели. Во второй фазе исследования эффект сохранился и через 8 недель. Среди побочных эффектов отмечают боль, отек и покраснение в месте укола. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. Сохранится ли результат надолго и насколько средство безопасно, покажут дальнейшие исследования. И к новостям компании. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед. Суп – второй напиток. Все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки-бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 12-14. В Гомеле 11-13 тепла, в Минске без осадков и до 14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Евгенией Новик.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Escucha el ritmo,

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись,

0: точно, нет больше печали 100%. Какие печали? Алло, мы только начинаем день, мы только начинаем неделю, еще слишком рано. Давайте немножечко, да, сбавим обороты. Итак, начинаем утро бодро. И, между прочим, прямо сейчас в нашем телеграм-чате делимся рецептами ваших бодрых утр. И я напомню, что автор самого креативного, смешного или душевного, не обязательно, чтобы все эти три описания сочетались, совмещались в одном вашем сообщении, но если у вас получится, это, конечно, будет высшая степень мастерства, а так вообще, вот как вам на слог ляжет ответ, вот так вот и присылайте. И напомню, что автор самого оригинального ответа получает 2 билета на танцплощадку 17 октября. Ориентирую вас сразу сходу, что это уже эта суббота. Вечер, дворец спорта, город Минск. Вообще будет душевный фестиваль, и в рамках душевного фестиваля танцплощадка. Вас там будут ожидать, безусловно, харизматичный, легендарный наш Дима Санкович, Дмитрий Санкович, диджей, а также звезды музыкальной сцены, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков, ну и, конечно же, безусловно, настроение и невероятная энергия. Вот, кстати, танцплощадка была буквально пару дней назад, в субботу. Можно посмотреть, как это было в наших соцсетях, а также в нашем телеграм-чате. Очень-очень много классных видео от вас. Ну а пока я продолжаю ждать ваши ответы. Еще буквально у нас 15 минут, и будем скоро подводить результаты. Ну а пока движемся дальше.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Пиши свое.
1: Что на ужин?
2: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

0: будет, и утро будет. На связи Евгений Жакс-Новик, и мы продолжаем. Напомню, что прямо сейчас у вас все еще есть возможность прислать ваш рецепт бодрых утр. Вот что нужно для того, чтобы ваше утро было бодрым, звонким и вообще с хорошим настроением. А самый оригинальный ответ у нас сегодня получает подарок. Два билета на танцплощадку уже в эту субботу, 17 октября. Итак, парочку вариантов зачитаем. Предлагаю познакомиться. Вот Илья пишет, что когда будильник проспишь, то утро очень даже бодрое. 100% с вами согласна, но лучше для своего, так скажем, душевного спокойствия так не делать. У меня один раз в жизни было такое, что я вот не помню сейчас, либо я забыла завести будильник, либо я его не услышала. И да, это было очень стрессово. Не рекомендую. Так, Юльчик пишет, что мое бодрое утро начинается с мысли, что если я не встану сейчас, то начнется утро с беготни, а не с кофе. А это, конечно, не очень. 100% согласна. Так, у нас Роман пишет, самое бодрое утро – это когда ты проснулся по будильнику полной силы, уверенности, выключил будильник и продолжил спать до обеда. Эх вы, шалун, что могу сказать? Ну, как говорится, да, у богатых свои замашки. Но если так можно сделать, то можно попробовать. Так, вот еще Ольга присоединяется с тем, что утро начинается с попытки переставить будильник на 5 минут. Вот, кстати, из моего опыта, мне вот, например, совершенно такой подход не нравится и не подходит. Я предпочитаю, знаете, сразу на 6.00, 6.05, 6.10. А вот именно откладывать это, конечно, были случаи, что отложила будильник, и больше у меня ничего не прозвенело. Лучше не рисковать. Итак, еще парочку минут, будем закругляться. Ну и в конце часа у меня самая почетная и очень важная волнительная миссия определиться с победителем, а пока желаю всем если удачи. Работа,
1: то не волк. Если радио, то душевное.

0: радио. Музыкальное путешествие во времени. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Эйпс! Карамелька? Да-да, ты! Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет! Залетай в сахарный шторм и залипай! Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Патриссимо шоу! Патриссимо шоу! Патриссимо шоу! Утро будет!
2: Вот Иринка пишет, что мое доброе утро начинается почти как в Париже. Внимание, выходишь на улицу, а там «Эксегмамадам, 2 рубля не найдется». А если находится 2 рубля, то еще столько комплиментов, что не то, что на доброе утро, а на весь день хватит. Иринка, слушайте, ну прекрасно, мне кажется, прекрасно. Юляша пишет, что доброе утро начинается на морюшке, 100% согласна. И скажите, что вставать в 5 утра, например, в аэропорт, на море, то это, конечно, совсем другое 5 утра, нежели чем на работу. А вот, кстати, Димон тоже классно написал ответ. Мне очень нравится, что он как нельзя жизненный. Самое бодрое утро – это когда у тебя и у родных все хорошо. Все живы, здоровы, а еще есть желание идти на работу. А знаете ли, в настоящее время, вот это я уже от тебя добавляю, да, вот современности, нет-нет, вот включаешь ТикТок, Инстаграм, вот разные блоги, так скажем, друзей, знакомых, и вот проскальзывает, да, что вот как же не хочется вставать на работу. Так, Елена тоже дополняет мысль Димона, бодрое утро – это когда встаешь и улыбаешься всему, 100%, и мы тоже улыбаемся. А я в особенности улыбаюсь, потому что уже в следующем включении мне нужно определиться с тем самым победителем, кому идут сегодня 2 билета на танцплощадку. Я вам уже удачи пожелала в начале игры, а теперь, пожалуйста, принимаю пожелание удачи мне. Мне она точно не помешает.
1: Волшебное радио. Слушай свое.

0: Ой, ну, сложно это жюрить, конечно, Даш, тебе приходилось выступать в роли жюри, и чтобы ты была в ситуации, когда твое мнение решающее?
1: Ну, настолько, наверное, глобальных ситуаций у меня не было.
0: Так.
1: Но я считаю, что я всегда уверена в своем мнении. Я полагаюсь на интуицию.
0: На интуицию.
1: Вот если я чувствую, что мне там что-то нравится, да?
0: Да.
1: То это определенно да. Если так. Не нравится, то это определенно нет.
0: А жюрить, например, людей знакомых приходилось? Или кого ты знаешь в личной жизни, ну, вне рамок конкурса? И с кем вот общаешься? Ну,
1: дружески, мне кажется, допустим. Это нужно иметь определенную степень уверенности, чтобы уметь сказать человеку честно где-то что-то, что не так где-то, mm-hmm. да? То есть и правду говорить приходилось, но при этом я понимаю, что если меня попросили об
0: так.
1: этом, я это скажу. Если не просили, то я воздержусь.
0: Вот, кстати, я тоже этой стратегии придерживаюсь. Вот пока меня не спросили, а раньше я еще за собой наблюдала, я была максимально... Ой,
1: открыто.
0: Да, это минус мне, минус вайб, как говорится, потому что я понимаю, что даже если человек спрашивает мое мнение, и порой, допустим, мне не очень что-то нравится, я скажу, что... Ну, я уже буду подбирать слова. Раньше я, конечно, слов не подбирала.
1: Зависит еще от человека, который способен или не способен.
0: Да, да. Ох, Даш, ну, самая сложная миссия на мне была. Вот ты пришла как раз к объявлению результатов. Среди всех прочих вариантов у нас нужно было выбрать рецепт бодрых утр, как говорится. Мы уже с тобой обсудили, у каждого своя мотивация, но все-таки среди самых и смешных, и остроумных, все-таки я вот еще раз все перечитала, и мой взгляд выпал на сообщение от «Поддержим интригу», «Барабанная дробь», «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- Димон, ваше сообщение. Самое бодрое утро – это когда у тебя и у родных все хорошо, все живы-здоровы, а еще есть желание идти на работу. Ну вот, это как говорится, важное. Не дать, не взять. Ну вот просто вот максимально...
1: Сказал, как отрезал.
0: Отрезал. Димон, понимаете, поздравления. Два билета на танцплощадку 17 октября с душевным радио ваши. Вот скажите, удачно вы залетели и написали сообщение.
1: Совершенно точно.
0: А мы движемся дальше. Дарья Утюжникова через пару минут с новостями. Ну а мы с вами встречаемся завтра.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия земель, сообщает Белта. Главе государства продемонстрируют опытное поле кукурузы и доложат о проведении эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. В Трудовой кодекс предлагается внести норму, предусматривающую освобождение беременных женщин от работы в связи с необходимостью прохождения обязательных мединследований. Такую законодательную инициативу озвучила депутат Палаты представителей Анжелика Курчак, сообщает Билта. Депутат подчеркнула, что законодательная инициатива исходит из жизненных обстоятельств. Так, на одной из встреч к ней обратился мужчина, который рассказал, что его беременную жену не пускают с работы для прохождения медобследования. В Минске готовят к открытию 7 платных парковок. По информации госучреждения парковки столицы, к концу 2026-го число платных парковок планируют довести до отметки не ниже 100, с общим количеством машиномест свыше 10 тысяч. В 2027 году к общему количеству платных парковок могут добавиться еще 27. Таким образом, число платных машиномест в городе вырастет на 1782. В Дании гуманоидные роботы будут работать в супермаркетах. Обучение проводят в магазине после закрытия. Сейчас их и настраивают на выкладку товаров, а потом планируют научить проверять сроки годности и искать пустые места на полках. Владельцы магазинов сообщают, что не планируют увольнять людей. Они могли бы поддержать человеческих коллег в повышении эффективности. Ожидается, что роботы-помощники появятся в магазинах в ближайшие годы. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля и 55 копеек, 100 российских 3,58.
1: Погода на душевном радио.
2: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 12-14. В Гродно 11-13 тепла, в Минске без осадков и до 14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио.

0: Реклама.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет. С вами...

сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, сообщает Билта. По предварительным результатам, наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносился обычный компост. Окончательные выводы об эффективности компоста можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. В рамках недели родительской любви, которая пройдет в Беларуси с 14 по 21 октября, по всей стране пройдут консультации по семейным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях. Родители смогут получить необходимую консультационную и правовую помощь. Напомню, День матери отмечается в Беларуси 14 октября, а День отца – 21 октября. ГАИ Беларуси усилила контроль за безопасностью перевозки пассажиров. Экипажи дорожных инспекторов работают на особо оживленных участках дорог. Сотрудники ГАИ проверяют личные наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимых лицензий и документов, следят за техническим состоянием транспортных средств. В случае нарушений перевозчика и водителя ждет штраф. Киностудия «Беларусьфильм» выпустила мультсериал «Волчок» — 12 историй о дружбе, о приключениях и первых открытиях. Компанию «Волчонку» составляют белка, ежик, гапанчик, медвежонок, зубренок и котенок Котя. У каждого свой характер. Герои учатся дружить, помогать друг другу и признавать ошибки без нравоучений через юмор и поступки. Возрастных ограничений у мультфильма нет. Картина вышла в общереспубликанский прокат. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля и 55 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 12-14. В Грудно 13 тепла, в Минске без осадков и до 14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
6: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Тикет.Про.
7: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Молл».
8: Подарите тепло.

0: через Ерип или у распространителей.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: После выходных у меня всегда какое-то чувство неловкости и ощущение легкого дилетантства. Из-под тишка нашептывает мне вещи сомнительного содержания. Уже перепроверяю несколько раз, туда ли я на ту кнопочку нажимаю, чтобы микрофон включить. Но вот, все получилось. Это нормальное вообще-то дело сомневаться в себе. Мозг работает. Это не слабость. Да-да-да, такой есть эффект Даннинга-Крюгера. Это когда абсолютно некомпетентные люди уверены в себе на 100%. Идут смелым шагом, говорят убедительно о том, в чем, возможно, не разбираются. А гении постоянно во всем сомневаются. Поэтому вот успокаиваем себя, если вы сегодня, как я, где-то в чем-то распереживались, где-то посчитали себя немножко не в своей тарелке, это вообще-то нормально. Внутренний навигатор сомнения. И благодаря этим самым сомнениям человечество изобрело много полезных вещей. И парашют, на всякий случай, и автокоррекцию в телефоне. Ну, иногда она, конечно, плохо срабатывает, но бывает, да, просто веселит нас в результате каком-то. Поэтому, если вдруг вы сегодня тоже слышите этот шепот, неуверенный, улыбнитесь ему и ответьте: все нормально, сомневайтесь на здоровье. Главное, ни за что не останавливайтесь. Если вдруг вы, конечно же, не за рулем в этот самый момент, тут внимательно смотрите, что вам предлагает дорожная обстановка. А у нас в стране понедельник, душевный полдень, в эфире Душевного радио, в эфире я, Ольга Шебека. Всем привет, большущий и даже солнечный. Это меня безумно порадовало. Сегодня я вообще не поняла, почему разбирают террасы в городе? В городе теперь вот эти прекрасные уличные с пледиками, со свежим воздухом, обеды, ужины, или как будто я часто хожу на эти обеды или ужины, но бывает, иногда случается со мной такое счастье. Ну почему нас лишают такой возможности? Неужели люди посмотрели прогноз погоды, неужели он правду нам когда-нибудь скажет, и на самом деле похолодает? Мы отменяем похолодание. Давайте мы как-то внутренне очень сильно захотим, чтобы осень была теплой, солнечной, шуршащей, а без этого снега и прохладного ветра. Ну а все, что можем сейчас сделать, это себя разбудить теплыми приветами в эту осеннюю пору, в понедельник. Присылайте добрые слова в телеграм-чат Душевного радио, пишите, кому сегодня будем слать приветы на всю страну. Душевное радио.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Помню, подруга мне рассказывала, как с ребенком во время прогулок они изучают название автомобилей, припаркованных рядом с домом или вдоль того маршрута, куда они направляются. И ребенок в свои 2 года уже хорошо ориентировался в разновидностях нашего белорусского автопрома. И не только белорусского. Конечно же, сейчас, если бы она была в декретном отпуске, это сделать было бы гораздо сложнее, потому что количество китайских автомобилей с непроизносимыми названиями, с иероглифами какими-то, значками просто превышают все возможные приличия. Ну ладно, к этому мы как-нибудь потом вернемся, но тоже дети открывают нас способности поглощать огромное количество информации, которые дальше, даже раньше не думали найти путь, как прикоснуться к этому. Оказывается, тоже пообщавшись с крестником, узнала, что бывают разные корабли. Я думала, кораблик, он кораблик. Ну, есть яхточка, есть лодочка, а есть лайнер, который, ну, мы знаем, «Титаник» все смотрели, переносит, перевозит людей, перевозит грузы, ну, и иногда разрушается в результате каких-то катастроф. Но, оказывается, бывают еще и линкоры, и авианосцы, и фрегаты, и эсминцы, и танкеры, и ледоколы, и буксиры, и баржи. Их очень много разновидностей, но тоже не об этом сегодня суть, а о том, что произошло. Что произошло в Янтарном под Калининградом? А что там случилось? Мы, думаю, уже все видели, как на пляже припарковался кораблик, сухогруз, такой огромный, большущий корабль посреди песка. Хотелось бы, да, пальм, коктейли. В общем, багамский корабль решил отдохнуть в Янтарном под Калининградом. В пятницу там бушевал шторм, и команда этого гиганта не рассчитала силу ветра. Оказывается, тоже такое происходит на Земле иногда. В итоге Посейдон лично оформил им самую эпичную парковку в истории Балтики. Всего в паре десятков метров от берега. Теперь стоит это судно, конечно же, все подъезжают к нему фотографироваться, все это снимают на телефоны, выкладывают в соцсети. Выглядит сюрреалистично, ну серьезно. Никогда бы не подумала, что корабль может так близко рассмотреть. Как будто к нему можно даже на лодочке подплыть, или если вы морж, можно и так подплыть. Что делать с этим судном, все вокруг рассуждают. Кто-то просто наблюдает его в бинокль, кто-то приезжает на шашлычок и смотрит на вот такой объект, что тоже, наверное, хорошо влияет на аппетит. Ну, а мы, оказывается, что можем вообще предложить этому судну? Я думала, его обязательно должны разгрузить и куда-нибудь отбуксировать. Либо тоже была идея подкопаться. Ну, как мы привыкли машину выручать из подобных казусных ситуаций. Подкоп делаем, какой-то деревяшечки подкладываем, и вот оно вытягивается. Да, но, оказывается, еще его могут распилить. Распилить! Это иногда дешевле, чем буксировать. Поэтому ждем, конечно, разрешения этой истории, но наблюдать за какими-то такими не очень страшными событиями со стороны интересно. Да, как-то можно обозначить свою жизнь. А помню, что когда-то вот в Янтарном корабль приземлился, в то время я... А что было в то время? Ну, вот сейчас это все происходит. Наша реальность такова и никакова. Больше расскажите, чем сейчас занимаетесь, кому будем приветы в этом часе отправлять. Но еще в этом часе мы с вами чуть больше узнаем об искусстве или вскроем эти знания и что-нибудь приятное выиграем в Душевном радио. Далеко от приемников не уходите.
0: Душевное радио. Классика хитов.

Ерия, если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Светофор.
5: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевный полдень на душевном радио.
8: При слове «балет» многие из нас сразу же представляют строгий театр, какие-нибудь большие, такие огромные хрустальные люстры, обязательно блестящие, может быть, еще перчаточки кому-то приходят на ум, ну и, естественно, буфет или что-то бесконечно далекое от нашей жизни, ежедневной, обычной, повседневной, но давайте честно, балет намного ближе, чем мы привыкли думать. Артисты не просто танцуют, они проживают эмоции, чувства, как и мы с вами. Постоянно, каждую минуту. И балет — это история про каждого из нас, которую нам доносят самым честным и самым понятным языком в мире. И прямо сейчас в эфире Душевного радио мы разыграем эксклюзивный мерч, фирменный мерч потрясающей постановки балетного спектакля «Две Анны». Там актеры, танцоры будут рассказывать об истории Анны Ахматовой и Анны Павловой с участием звезд Большого театра России. И кому-то из вас сегодня улыбнется удача, и этот памятный подарок достанется именно вам. А какой памятный подарок? Стильный шопер с изящным силуэтом балерины – раз. Эксклюзивная майка с фирменным принтом спектакля – два. И, конечно же, коллекционный памятный буклет, в котором собраны самые красивые кадры и секреты закулисья. Хотите заполучить себе набор? Тогда внимательно слушайте правила. Буквально через несколько секунд я озвучу задание. Вопрос. Один вопрос. И на него нужно дать ответ в телеграм-чате Душевного радио. Как только услышали вопрос, сразу же можно писать ответ, если его знаете. Можно попробовать угадать, а вдруг получится. И первый человек, кто пришлет правильный ответ, я потом ответ, конечно же, озвучу, получит вот фирменный мерч балетной постановки «Две Анны». Если вы готовы, ну, я думаю, что уже готовы, телеграм-чат Душевного радио открывайте, добавляйтесь, если еще нет, сейчас сыграем.
7: Душевный полдень на Душевном радио.
8: Итак, включаем скорость. Вопрос озвучиваю, телеграм-чат открыт, пишите ответ, если знаете. Итак, в одном из самых знаменитых балетов Петра Ильича Чайковского главную героиню играет... сейчас им расскажу. Играет кто, как зовут главную героиню? Балет, сейчас им расскажу, какой. Балет называется «Спящая красавица». Кто главная героиня балета «Спящая красавица»? Пишите имя героини с большой буквы или с маленькой, уже разберемся. Главное, имя героини напишите и посмотрим, кто это сделает первый. Итак, ныряю в телеграм-чат «Спящая красавица», Петр Ильич Чайковский. И первый правильный ответ уже есть у нас в телеграм-чате. Друзья, представляете? Сергей, аплодисменты достаются именно вам. Вот так вот неожиданно. Аврора, главная героиня балета «Спящая красавица». Все верно. Откуда знали или угадали, но в любом случае приз достается именно вам. Премьера состоялась на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 3 января 1890 года. И первая исполнительница роли Авроры — итальянская виртуозка Карлотта Брианце. Итак, прикоснуться Сергею к магии театра балета будет уже возможно. Расскажу вам за кадром. театром, как вы заберете подарок, как мы вам его вручим. Ну а звезды Большого театра балета «Две Анны» будут ждать вас в Минске 15 ноября, естественно, в Театре оперы и балета. Прикоснуться к магии гораздо проще, чем мы думаем.
0: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.
4: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
9: Белагропромбанк.
4: Банк родной для каждого.

0: час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимит.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад о результатах эксперимента по повышению плодородия почв, который провели в Минском районе на землях агрокомбината «Дзержинский». Для проведения исследования был выбран песчаный участок земли, который засеяли гибридом кукурузы. На разные части экспериментального поля вносили различные виды удобрений. Результат положительный, но президент хочет видеть динамику и понимать, насколько он будет положительным по итогам нескольких сезонов. В пятницу на границе очередь фур на въезд в Литву и Польшу выросла в 3 раза. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами находится 625 грузовиков. Сотрудники погранпереходов Кукурыки и Бобровники за выходные дни оформили 29% грузового транспорта. Перед этими погранпереходами въезда на сопредельную территорию ожидают 140 авто. Очередь легкового транспорта фиксируется перед польскими пунктами пропуска Тиреспаль – 180 авто. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. Камеры, установленные на улицах Радиальной, Домашевской, Ташкентской, Ванеева, Тимирязева и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Беларуси 547 пар старше 65 лет поженились за 2025 год. При этом 44 невесты и 78 женихов в возрасте 65+, вступили в брак впервые. Всего за год в стране зарегистрировали чуть более 52 тысяч браков. Это на 11% больше, чем годом ранее. Чаще всего свадьбы играли в августе – 7800 браков. Реже всего женились в марте – 2600 союзов. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж. Финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске. Заказывайте и радуйте себя вкусностями со «Сливки Бай». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,40, 10 юаней 4 рубля и 55 копеек, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 12-14. В Гродно 11-13 тепла. В Минске без осадков и до 14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Добрый

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Всем таким, раз таким, от меня большой-большой привет. Обеденный, даже солнечный у столицы. У нас очень красиво и тепло. Это я вижу из окна своей студии. Но а когда-нибудь кто-нибудь туда выйдет и убедится в этом сам. Что сегодня мы с вами делаем в эфире Душевного радио? Конечно же, делимся приветами своим самым-самым таким, раз таким. Но это когда-то мы говорили вот этим комплиментарным языком. Раз такая. Звучит как похвала наивысшая. И королева себя сразу же можно посчитать. Ну а как еще? Как раньше дорого-богато хвалили? Выглядишь на все 100. Был такой комплимент. Шикарное. Но мне кажется, мы и сейчас говорим много вот именно таких комплиментов. Шикарное. Или вау. Вот просто сразу как настроение поднимается, когда тебя следит «Вау!». Ну, а современные ребята говорят как-нибудь вот так. Например, «Ну, ты сегодня флексишь». Просто имба. Это что-то хорошее. И правда, мы фиксируем это у себя в своей памяти. Такое обращение, такую похвалу. Имба. Не пугаемся. Это значит... Все прекрасно, все, и накрасились, и уложили волосики, и выглядите отдохнувшими. Но как еще после выходных можно выглядеть, да? Можно быть имбой или крашихой тоже чьей-нибудь. Ну, а там на самом деле получилось отдохнуть или не совсем... Это уже вы мне расскажите, как у вас сегодня настроение, дерзкое или мягкое, боевое или не очень, готовое комплиментами и приветами делиться или не совсем. Но мы сейчас легко это проверим. Пишите в телеграм-чат Душевного радио приветы свои. У кого сегодня 12 октября? В семье, дома, в офисе, где-то на работе что-то хорошее произошло. Кого с чем будем поздравлять? В этом часе обязательно поздравления озвучу. И за приветы, за поздравления, за все, что будете сегодня в телеграм-чат присылать, кому-то из вас в конце этого часа вручу набор такой килограммовый, сладкий. Ну, не набор, там много ингредиентов. Но в целом выглядит все это как пирог. Сладкий пирог от Штолле. Тем более, скоро День матери. Как мы можем порадовать своих любимых, вниманием уделить, просто подарить что-то вкусное, чтобы они не готовили, а просто готовились к этому дню. Жду ваше сообщение в телеграм-чате.

0: Увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Доминик Джокер так удачно наполнил нас с вами вот этими вот мыслями о любви. Ну, конечно же, невозможно удержаться и не подпевать. И ой, как хорошо, что у нас есть такая возможность про себя что-то промурлыкать, насладиться музыкой, включить душевную волну прямо посреди рабочего дня. А может быть, вполне себе отдыхательного дня. Такого дня, когда никаких идей и никаких забот, тоже хорошо. И что есть такие мгновения, когда можно по-настоящему расслабиться. И как раз-таки вот в такой тишине и в покое обычно что-то гениальное рождается. Какие-то мысли начинают приходить в голову. Мы будто очищаем свое пространство, свою энергию от лишнего и начинаем творить. Начинаем вытворять. Иногда и вытворять тоже нужно. Но чтобы это пространство очистить, чтобы словить волну вдохновения, иногда приходится очень даже много поработать. И многие из нас замечают такую тенденцию. На работе легче вообще дышится, потому что есть только задачки. Рабочие параллельно мы как-то пытаемся встроить в свой день, в свое расписание некоторые домашние, семейные вопросы. Ну, конечно же, если это получается сделать, если можно отойти, например, от производства куда-нибудь. Но дома миллионы работ, дел по перекладке, по ремонту, по чистке, по готовке, по уборке. Но обычно так оно и происходит. Мы очень много внимания уделяем домашним заботам, и чаще всего это не приводит ни к чему, кроме выгорания и усталости в конце рабочего и светового дня. А из-за того, что световые дни сейчас наступают все раньше и раньше, сил у нас как будто все меньше и меньше становится. Но все-таки некоторые люди умеют освобождать это самое пространство и творить. И чаще всего это делают мужчины. Почему? Мы еще с вами об этом поговорим. А сейчас я просто наткнулась на эксперимент физика, художника, скульптора из Голландии Тео Янсен. Он давным-давно начал творить и до сих пор продолжает творить живые скульптуры из пластиковых трубок без моторов, без каких-то механизмов, ни на какой солнечной энергии, только энергию ветра он использует. По ровным, равнёхоньким пляжам ходят эти живые скульптуры. Совершенно неживые. Это инженерная идея. Ветер наполняет паруса, и конструкция пошла. Будто бы машина, но будто бы живое существо, но состоящее из трубок. Они передвигаются, и аэродинамические законы, и робототехнические Тео Янсен соблюдает, когда конструирует эту красоту. Они будто бы дышат, будто бы на самом деле ходят. Это надо видеть, очень вдохновляюще. И на самом деле очень часто люди придумывают какие-то невероятные вещи, совершенно нерациональные, совершенно ненужные, но просто потому, что хочется, потому что есть вдохновение вот что-то сделать. Что бы вы делали, будь у вас много свободного времени, будь у вас запас, мешки денег, будь у вас крепкое здоровье, будь у вас время на какие-то заботы свои собственные, что бы вы реализовали, куда бы двинулись, кем бы стали, чем бы занимались. Можете тоже написать в телеграм-чат Душевного радио, пообщаемся, узнаем друг друга получше. Если вы еще не с нами, добавляйтесь в Душевное радио с тремя алыми сердечками в телеграме, ищите и пишите нам сообщения. Туда же можно передавать приветы, в этом часе обязательно им поделимся. И все сообщения, что в этом часе приходят в наш телеграм радийный, поучаствуют очень скоро, минут через 30, в розыгрыше килограммового сладкого пирога от Штолле.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Диджей здесь, диджей дает поздравления, которые прислали к нам в телеграм-чат душевного радио. Все сейчас будут в эфире, обязательно самые интересные попадут сюда, но сегодня какие-то они все особенные. Вероника, привет бригаде «Ух!» передает Ленке, Лёшке и Сережке. Но я пыталась расшифровать это задание, почему «Ух!» бригада, потому что, ну, все должно быть по-другому. Должно быть, если Ленка, Лёшка и Сережка, два парня, одна мужчина, одна девушка, значит, ху, правильно? Потому что у мужчины ведь две хромосомы, ну вот у обоих по Y, вот, поэтому у девушек две X, два X. Поэтому мы, наверное, переименуем вашу бригаду не в ух-х, а в ху-у, раз у вас два парня в компании. Но я думаю, что улыбочка сегодня вам обеспечена. Тамара передает большущее, гигантское, огромное поздравление, и текста тоже много написала для своей любимой мамочки. Сегодня у мамы 80 лет. Как вот доброе утро от доченьки Ирины, Алены, ее мужа Юры, Тамары и брата Сергея, а также внучек, на секундочку, Карины, ее мужа Миши, Кристины, ее мужа Сергея, Юлии, ее мужа Даниила. Это еще не все. Внуков Кирилла, Александрова и правнуков Артема и Максима. Маме большой-большой привет, дорогая наша мама, бабушка, прабабушка в одном лице. Мы тебя очень-очень любим. Желаем бесконечного счастья. Всегда будем рядом с тобой. Ни о чем не беспокойся и получай удовольствие от каждой прожитой минуты. Будь здорова. С юбилеем, наша дорогая. Написала семья. Большая семья. Это же сколько у вас счастья. Сколько у вас тренировки памяти, дорогая наша юбилярша. Потому что запомнить, когда кто появился на свет, когда кто женился, когда кто крестился, какие у кого путешествия были в жизни. Вот так вот наблюдать за тем, как растет, как цветет семья, на это самое большое счастье. Пускай у вас будут легкие и приятные дни, и вечера, и ночи. Пускай у вас все-все-все получается, и у ваших близких все будет в порядке. Мне кажется, для наших родителей, для мам, бабушек и прабабушек, особенно в одном лице, когда вот так вот все получается, это главное, чтобы у нас все было хорошо. Тогда и вы счастливы, правда? Ну, и вечеринка у вас сегодня будет зажигательная, я предчувствую. Я уверена, что 80 лет еще можно и нужно потанцевать, да так, чтобы вся округа знала, что у вас сегодня юбилей. Денис передает привет своей супруге Кате и сыну Сашке. Что-то они словили какую-то осеннюю простуду, наверное. Желают скорейшего выздоровления вам, Денис. Набирайте сил, отдыхайте и ничего не делайте. Вот он выделил особенным шрифтом «Сам приеду и все для вас сделаю». И за вас, наверное, тоже сделаю. Но это же здорово, когда можно просто отключиться и в какую-то часть жизни передать, как, ну, сегодня не зря вот весы, столько сообщений от весов и для весов, у этого знака зодиака сегодня день рождения, и также и в семейной жизни этот баланс, он постоянно в какую-то, в чью-то пользу переходит, и чаши танцуют то вверх, то вниз, и мы для этого нужны друг другу, чтобы поддерживать в целом рабочее состояние, функционировать, жить, наслаждаться. Ну, а у кого ресурса больше, тот, конечно же, и включается, и подключается. Тамара сестре Вере Рябковой привет передает. Привет, Вера! Желаю Верочке хорошего дня, чудесного настроения, пишет Тамара. Не за горами пятница, жди меня в гости. Ну, а не только близкие люди встречаются по пятницам, но и друзья тоже обычно на этот день недели все делают акцент, все уверены, что в пятницу как будто особенный день для празднования, наиболее подходящий. Но мне кажется, любой день в этой неделе, в какой бы то ни было, идеально подходит для праздника, если у вас сегодня есть повод и если есть настроение. Всем, кто сегодня зацепился за какое-то счастливое событие, всем, кто сегодня улыбается, кто наслаждается этим понедельником, большой-большой привет от душевного радио.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Бывает всякое. Такая фраза очень ёмкая. Она много чего может описать. У нее какие-то безграничные возможности. Но только сами подумайте. Можно и мудростью блеснуть житейской, глубокой такой, а можно абсолютной беспечностью. Ну, тоже, которая порой необходима, чтобы выжить в этом активном мире. Бывает всякое. Жизнь, конечно же, не строгий план. Мы можем все что угодно на понедельник запланировать. Любые надежды на него возлагать. Но, конечно же, и смузи, и кофе, и зарядка утренняя, и пробежка обеденная, и какая-нибудь прогулка вечерняя могут просто скрутиться вот так вот в шарик и полететь куда-нибудь в уголок, там, туда обычно, где стоит урна, просто потому что бывает всякое. То не те какие-то слишком светлые одежды были для этого дня, и что-то мы на себя пролили, то еще какие-то приключения, но эта фраза «бывает всякое» — главный щит от стресса. Двигаемся дальше, навстречу новым приключениям. Жизнь слишком непредсказуемая, что возродит ее на идеальные планы. Но я не думаю, что вы особенно на что-то рассчитывали, когда писали мне сообщение в телеграм-чат, нам, душевное радио, но все равно кого-то из вас побалуем. Сегодня с помощью рандомайзера вот в ближайшие минуты выберем того, кому целый килограммовый пирог от кондитерской «Штолли» достанется в подарок. Ну и накануне Дня матери, который уже совсем-совсем скоро, это будет вообще-то очень приятная такая бонусная акция, аттракцион щедрости. Ну, мы все это любим, но и приветами тоже любим делиться. И вот сейчас от Надежды летит привет всему офису, которого нет. Она сейчас главный хранитель офиса, осталась одна за всех. Да, вокруг пустые столы, коллеги либо отдыхают в отпуске, либо долечиваются где-то дома. А она, как пчелка, трудится за всех. Ну, Надежда, похожая ситуация у меня тоже была в пятницу на занятиях спортом. И обычно у нас очень много, это была одна. Индивидуальные тренировки, да. И за них не нужно доплачивать. Надеюсь, что вам за ваш труд доплатят. Все-таки работать за всех бесплатно не очень приятно, какой бы трудолюбивой пчелкой вы ни были. Екатерина, привет куме. Настя передает ковтун. Очень надеется, что Настя станет кумой во второй раз. То есть покрестит ее детей. Прекрасная крестная мама. Это Настя. Такие сообщения летят. Дети тебя обожают. Каждый раз ждут с нетерпением. Вот я сказала. Да и я тоже. Есть такие люди, которых хочется держать поближе. Если вы все-таки организовали второго ребенка, то нужно, конечно, в помощь себе брать проверенных, надежных людей, таких как Настя. Настя, если вы настолько хороша, если вы так здорово, замечательно справляетесь с этой ролью и задачей, давайте мы вас тоже возьмем к себе. Все сообщения сегодня участвуют в розыгрыше на такого килограммового вкусного пирога от «Штолли». И вот сейчас я уже останавливаю, и наша с вами... Да, генератор чисел генерирует сообщение под номером 1. И вот первому сообщению сейчас подарим сладкий пирожок. Кто написал первое сообщение? Это была Тамара. Тамара, поздравляю вас. За кадром в Телеграме расскажу, как забрать подарок. Ну а вы, друзья, можете продумать 14 октября заранее, поздравить маму вкусно, можно со щедрыми пирогами «Штолли». Доставка прямо из печи домой. К семейному столу звоните 7978.

0: весь мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свой.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков. Как передает Белта, глава государства отметил, что не радуются и не аплодируют тому, что происходит во Франции, потому что это недопустимо. Политики используют детей в политических целях, так же, как это происходило в Беларуси в 2020-м, но налицо двойные стандарты. По словам президента, в марте во Франции выборы, и ситуация может успокоиться. Неделя родительской любви стартует в Беларуси послезавтра. Защита интересов семьи и комплексная поддержка родительства – приоритет государственной политики. В нашей стране насчитывается более 2 миллионов 600 тысяч семей. Более 40% воспитывают несовершеннолетних. По данным статистики, 386 тысяч детей растут именно в больших семьях. Это каждый четвертый ребенок. С 2015 года реализуется программа «Семейный капитал». За это время рождаемость третьих и последующих детей удалось увеличить на 40%. С этого дня в Минске разрешено включать отопление в офисах. В мэрии уточнили, что отопление разрешено включать в общественных административных зданиях, промышленных и прочих организациях. Традиционно этот этап наступает после завершения работ по запуску тепла в жилом фонде. Напомню, в Минске с 24 сентября начали включать отопление в детских садах, школах, медицинских и социальных учреждениях. С 30 сентября отопление появилось в квартирах, общежитиях, банях и театрах. Нобелевская премия по экономике присуждена американцам Майклу Вудфорду и Роберту Холду за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Вместо того, чтобы основывать модели на статистических связях между такими показателями, как инфляция, производство и потребление, они построили их на микроэкономической основе. Например, установили, как совокупность отдельных домохозяйств и предприятий влияет на экономику. Когда правительство и центральные банки сообщают о своих планах экономической политики, они могут влиять на видение будущего и направлять экономику в нужное русло. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 1-6, местами заморозки 0-2. А днем в Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шибек.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: Вечерний полдень на душевном радио.
1: Жизнь. Универсальная фраза «подорожник». Прикладываем ее по мере необходимости. Ну и, конечно же, иногда многообразие этой жизни мы ощущаем по утрам, если вдруг забыли зонтик, то ж такое бывает. Погода – главный амбассадор фразы. Только в наших широтах фраза «это жизнь» идеально ложится под контекст того, что сейчас за окном. Бывает утром ледник какой-то, ледниковый, да, скользкий период. В обед уже потеплее, к вечеру еще какой-нибудь ветер набежал, и ливень начался. Но мы готовы ко всем осенним капризным настроением, но самое интересное, что если вдруг понедельник не задался, можно куда-нибудь отправиться и переиграть его, потому что на нашей планете в один момент есть 3 дня недели. Но это мы, наверное, помним еще из уроков географии. Настолько огромная наша планета, что зоны временные человечество не часами уже делит, а где-то и целыми сутками. Если вдруг в этот понедельник вот как-то не так пошел, как бы нам хотелось, можно посмотреть направо, на необитаемый остров Бейкер, туда, в сторону Америки. Там еще воскресенье. Если мы повернемся к большей части планеты, так, к Токио, вот туда, мы увидим себя. У нас сегодня понедельник, а кое-где уже вторник даже есть. В государстве Кирибати на острове Лайн. Там уже вторник, самый настоящий. Они первыми на планете уже встретили новый день прямо сейчас. Смотрят в будущее, которое до нас дойдет не скоро. И о какой временной повестке можно говорить, если у каждого из нас не просто своя жизнь, но еще кто-то живет в прошлом, кто-то в настоящем, кто-то в будущем, и все это происходит в одну секунду. Просто магия какая-то, не иначе. Ну а в любое время, в любой точке планеты, где бы ни находились, слушайте душевное радио и замечайте те самые уникальные моменты, что делают этот понедельник особенным. Красота листвы, какой-нибудь полный бак вдруг резко образовался, если вдруг у вас хороший муж. Может быть, какие-то чудесные планы на вечер или новость, которая вас довела до слез радости. Все это подходит. Можете позвонить сегодня в эфир в этом часе и рассказать свою историю, что с вами хорошего сегодня произошло, поделиться ею в прямом эфире. И я за это подарю вам 2 билета на душевный фестиваль, на концерт «Душа народная».

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Как-то так повелось, мы думаем, что для счастья нам постоянно чего-то не хватает. Вот съезжу на море, и тогда, вот, может быть, прикуплю себе новый телефон, и тогда заживу точно с красивыми фотографиями, да, в новую жизнь. Но почему-то это так не работает. Счастье – это не финальная точка маршрута, это не какой-то глобальный проект для инвестиций. Мы его ждем как сюрприз лотереи, но большое счастье – штука редкая. Если ждать его непонятно какого, можно в режиме ожидания всю жизнь провести. А это разве нам надо? И мы в этом часе с вами учимся замечать мелочи, приятные, какие-то небольшие, но очень радостные моменты, когда вот вывеска поразила, или куртка прохожего, или какой-то фантик. На что настроен фильтр внимания? Сегодня вы рассказываете мне, и первой нам в студию дозвонилась Влада. Здравствуйте, Влада.
2: Добрый день всем.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, мы о чем сегодня будем слушать вашу историю? Что для вас сегодня счастье? Может быть, глоточек кофе был вкусный? Или что? Или какую-то книгу интересную прочитали?
2: Ну, для меня сегодня очень значимый день. У меня не совсем маленькое счастье, у меня очень большое счастье. Мне сделали сегодня операцию. У меня сегодня не болит, уже будет ножка не болеть. Мне сделали лазерную коагуляцию. Сделали вену, и все, и отпустили домой, сказали, все.
1: Ну, Влада, ну просто хочется вау и аплодисменты вам включить, потому что именно с таким внутренним голосом, наверное, вы сегодня и идете по этому понедельнику. Слушайте,
2: да.
1: когда жизнь так перевернулась, что мы уже радуемся здоровью, когда мы начали его терять? Это сколько нам лет? Я не понимаю, мне кажется, что мы все такие молодые. Внутренний возраст, он же совершенно...
2: 41 всего, но вот на одной
1: ноге очень...
2: такая вот вылезла беда, не могла ни спортом заниматься нормально, ни поднимать ничего, все время в этих чулках на одной ноге.
1: В общем, вы сейчас потренировали свой навык получать удовольствие от жизни, потому что сейчас после операции жизнь буквально преобразится, будете бегать, прыгать, я даже знаю, где вы начнете разминаться. Ну, понятно, что уже можно готовиться, но сегодня в эфире Душевного радио мы вам дарим 2 билета на концерт «Душа народная». Поздравляю вас! Там и любимые песни вас ожидают, и эмоциональность невероятная, потому что Татьяна Куртукова будет на сцене, Прохор Шаляпин на сцене Дворца спорта в Минске, вы готовы зажигать, Плута, там и ансамбль народной музыки «Беседы», и группа «Балаган Лимитед», и очень много артистов, исполнителей и коллективов зажгут по-настоящему. Будете подпевать, но я думаю, с таким актерским, вокальным, эстрадным, творческим потенциалом вы точно на месте не усидите. Влада, что-то мне подсказывает, будет вам там очень-очень весело и интересно. Кого с собой возьмете? 2 билетика получаете от нас.
2: Ой, подругу, конечно.
1: Подругу, хорошо.
2: Интересно будет.
1: А как подруга себя чувствует?
2: У меня подруга нормально.
1: Ну, хорошо, в общем, в целом все будет прекрасно. Поздравляю вас, Влада, еще раз дарю вам аплодисмент, расскажу за кадром, как забрать подарок. Супер, что поделились своей новостью, и правда, это глобальные цели, это всегда прекрасно, к ним можно стремиться, но пока мы к ним идем, главное не забывать жизнь. Согласны со мной, Влада?
2: Конечно, конечно, надо замечать и мелочи тоже.
1: Поздравляю вас еще раз.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Вот так по чуть-чуть технологии нас порабощают. Это я не после выходных с бабушками и дедушками заговорила такими фразочками, но это наша действительность. Мы, выходя, собираясь куда-то, с собой берем всегда что? Конечно же, телефон. Первым делом с него можно уже оплачивать все, что придет в голову. Его обязательно нужно зарядить, чтобы фотографии какие-то красивые напостить и не потеряться в незнакомом городе, пройти каким-то необычным маршрутом. Телефон сейчас наша жизнь, но тут ноль.

0: Nokia, компания решили просто перекрутить всю, всю игру, весь сценарий, по которому мир движется в 21 веке. И компания Nokia в этом году выпустила новый кнопочный телефон. То есть технологические новости у нас с вами в эфире промелькнули. То есть пока весь мир говорит об айфонах, о том, как там их напичкали какими-то суперсовременными технологиями, здесь, с другой стороны, подход к аудитории у компании Nokia, секретная функция есть в этом гаджете, который можно гвозди забивать. Он такой нормальный, настоящий, тяжелый кнопочный телефон. Он держит заряд 44 дня непрерывно. 44 дня держит заряд в рабочем состоянии. Его можно даже использовать как пауэрбэнк. От него можно заряжать устройство. Жалко, что он еще в генератор не может превращаться. Это они недоработали немного. Не на нас ориентированная, не мы аудитория этого гаджета, наверное. Но это что вообще происходит? Что компания Nokia знает о нашем мире? 44 дня без розетки. Это опасно для современной психики. Это что 44 дня нужно, можно находиться с ним без точки доступа, без подзарядки, без света, в какие походы можно отправляться. Мы сейчас первым делом, приходя в гости, спрашиваем, где у вас розетка и какой у вас пароль от Wi-Fi. Мы буквально привязаны к проводам, а тут полтора месяца свободы. Что может за эти месяцы произойти? Это очень интересно. Но если подумать, зачем нам телефон на самом деле, который не садится полтора месяца и работает как пауэрбэнк, чтобы заряжать смартфоны, в которых мы сидим сутками. Мы как будто покупаем технологии будущего, чтобы питать ими технологии, которые забирают наше время, забирают наше внимание, да? Потому что столько всего интересного происходит в мире, и хочется быть в курсе музыкальных новинок, в курсе каких-то мемчиков, новостей в том числе. Но вот она технология, которая вернулась, чтобы спасти наше цифровое будущее. Это как в популярных фильмах, да, где говорят «I'll be back». Так что ценим зарядку, но не забываем иногда отключаться от нее сами. Но сегодня, в понедельник, как будто раньше хочется отключиться от зарядки, немножко отдохнуть и восстановить свои силы, потому что все знают, понедельник, день, конечно, тяжелый. Как вы его проходите, как вы его ощущаете, можете поделиться в телеграм-чате Душевного радио.
1: Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в Сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Шик и блеск на душевном радио.
1: Целителям истинного совершенства, истинной роскоши. Сюда рубрика «Шик и блеск» на душевном радио. Сегодня мы с вами поговорим о самом дорогом и эксклюзивном, о самом дизайнерском изобретении вселенной. Нет, это не какое-то технологическое нововведение, не какая-то модель машины, не бриллиантик. Это наше собственное тело. Вот как оно неожиданно. Новые факты, которыми можно блеснуть в разговоре посреди обеденного перерыва, подъехали, можно делать громче. Да, под одеждой нашей скрываются шедевры мысли инженерной, выполненные очень точно. Давайте уже заглянем, что там у нас внутри есть. Я была невероятно удивлена, когда узнала, что, оказывается, внутри каждого из нас, только вдумайтесь, проложено 100 тысяч километров кровеносных сосудов. У взрослого человека 100 тысяч километров кровеносных сосудов. И если мы решим их вытянуть в одну линию, эта красная дорожка, роскошная, обернулась бы вокруг Земли по экватору 2,5 раза. Это в одном человеке столько километров кровеносных сосудов. Каждое мгновение по этой невероятной магистрали мчится наша с вами жизнь. И еще тоже интересно, истинный шик в деталях. Перейдем к микроскопическому искусству. Самые мелкие элементы нашей транспортной системы – капилляры. Их исполнение настолько ювелирно, что капиллярчик в 50 раз такой обычный, тоньше человеческого волоса. 50 раз тоньше. Это чистейшее ювелирное мастерство природы, да, и через такие ультратонкие стенки проходит питание, магия питания каждой клетки нашего организма. Но если еще и этого недостаточно, что насчет внутренней связи, да? Общая длина нервных волокон в теле человека около 75 километров. Это безупречно настроенная кабельная сеть, по которой сигналы проносятся со скоростью гоночного болида. Ну и раз у нас рубрика «Шик и блеск», ловите эксклюзивный факт, от которого буквально начнете сиять. Знаете ли вы, из чего сделаны мы сами? Каждый атом железа в нашей крови, каждый граммик кальция в костях и углерода в мышцах были рождены внутри взрывающихся звезд миллиарды лет назад. В общем, мы не просто ходим с вами по этой земле, мы буквально сотканы из настоящей космической пыли. Мы буквально ходячая, дышащая вселенная в лимитированном издании. Ну, разве это не роскошно? Каждый из нас настоящий шедевр, который не имеет повторений. А теперь пришло время прощаться, шедевры. Я Ольга Шевек и говорю вам пока-пока, до завтра.
0: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: В нашей аптеке такого лекарства нет.
3: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарства на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
4: Лекарства нет, не унывай. Есть «Аптека.бай».
0: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минский район. Как передает Белта, глава государства подчеркнул, и с поляками, и с литовцами, и с латышами надо работать, особенно в ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда из-за засухи. Александр Лукашенко упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пелет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран, и Беларусь готова их поставлять. Какой будет погода на неделе, Белта рассказали синоптики. После дождливых выходных, когда местами выпало до 45% месячной нормы осадков, нас ждет комфортная погода. Дожди пройдут лишь местами, но не исключены ночные заморозки до минус 4. В среду и четверг днем плюс 9-15, в пятницу до 17 тепла. Выходные прогнозируют такую же погоду, ночью местами заморозки до минус 4, а днем от плюс 8 до плюс 16. В Солигорске кошка случайно включила индукционную плиту и устроила пожар. ЧП в соцсетях сообщила хозяйка квартиры. Она уехала в Минск, оставив питомицу дома одну. Каким образом кошке удалось включить плиту, неясно, но кухня выгорела практически полностью. Сотрудники МЧС напоминают, перед выходом из дома необходимо по максимуму отключить из розеток бытовую технику, светильники и удлинители. Кроме того, не стоит оставлять в розетках зарядное устройство, особенно без подключенных гаджетов. Это может привести к короткому замыканию. На плите в кухне нельзя оставлять без присмотра посуду на включенные или потенциально включенные конфорки. Россияне назвали самые раздражающие фразы в вакансиях. Так, соискатели больше всего не любят, когда работодатели называют свою компанию семьей или обещают дружный коллектив. Подобные клише отталкивают почти каждого пятого кандидата. Второе место в антирейтинге досталось требованию стрессоустойчивости. Оно не понравилось 14% участников. Третье место у завуалированных намеков про ненормированный день, систематические переработки и обязанность оставаться на связи круглосуточно. Они отпугнули 12% респондентов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 1-6, местами заморозки 0-2. А днем в Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

Холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: вами акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября.
1: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
0: АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент сегодня во время рабочей поездки в Минский район ознакомился с планами развития агрокомбината «Дзержинский». В частности, Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь находится в ведении агрокомбината. Как пишет Белта, главе государства доложили, что мощности предприятия загружены в части производства детского питания и тушенки. В планах работы по реконструкции и закупка нового оборудования. Это позволит значительно увеличить производство детского питания вдвое. До 3 миллионов банок в месяц. При производстве делают ставку на собственное сырье. Глава государства одобрил подобный подход. В столице с начала года заселили 400 арендных и 150 социальных квартир. Особое внимание уделяется состоянию и подготовке помещений для новых жильцов. Как пишет Ньюсбай, ремонтные работы проводят силами предприятия «Городские общежития», что позволяет исключить длительные тендерные процедуры и сократить время ожидания для очередников. Всего в жилищном фонде Минска насчитывается 17 800 квартир. В Беларуси появятся специальные контейнеры для текстиля. Раньше такие отходы отправляли на полигоны. Теперь ненужную одежду и обувь будут собирать для переработки. Для этого установят специальные контейнеры. Каждый рассчитан до 100 килограммов. Первые вскоре появятся в трех районах Минска – Фрунзенском, Октябрьском и Московском. Подготовка масштабного проекта заняла полгода. В следующем году появится еще 200 контейнеров. В случае успеха проект распространят на всю страну. Британский путешественник и бывший десантник Карл Бушби завершил первое в истории непрерывное кругосветное путешествие пешком и вплавь, преодолев более 50 тысяч километров за 28 лет. Мужчина не использовал каких-либо транспортных средств. Он преодолел ледяной Берингов пролив, военные зоны в джунглях, прошел через Сибирь, проплыл 300 километров через Каспийское море, а Ла-Манш переплыл в октябре после того, как ему отказали в проходе через Евротоннель по соображениям безопасности. При этом путешественник имел при себе всего $500. К новостям компании... О курсах валют. К новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 1,6, местами заморозки 0-2. Днем в Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу пригласить вас на концерт «Звездный шансон» в рамках душевного фестиваля, который состоится 16 октября в Минске во Дворце спорта. Приходите, не пожалеете. Попоем, пообщаемся, подарим друг другу позитивные эмоции. Искренне ваш Юрий Кузнецов, Таежный. Я не боюсь этого слова. До встречи. Да здравствует шансон. Да здравствует Минск. Да здравствует Беларусь. Ура!

Вы слушаете душевное радио. Ну, это, блядь, The Cardigans, my favorite game, моя любимая игра. Знаете, какая у меня любимая игра? Ложиться спать в воскресенье перед сном, мечтать о том, что я проснусь, и будет третий выходной. Ну, вот можно будет хоть поспать, поваляться, не знаю, не торопиться никуда и не думать ни о чем. Знаете, пока эта мечта как-то не забывается. Наверное, я что-то не так делаю. Но подождем, может быть, когда-нибудь. Ну, а пока самое, что ни на есть, суровая реальность. Понедельник, первый рабочий день. Он, кстати, заканчивается. Это приятные новости. Да, ну и ближайшие 3 часа на работе, дома и в дороге. Мы с вами, это Душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. Что же мы будем делать? Много чего интересного. И поиграем, и кино на вечер выберем. Много новостей интересных узнаем, услышим. Ну и, конечно, музыка. Она у нас впереди. Ну а через минут 7-8 узнаем, что делать, если человек голодный, оказался один, и пицца холодная. Вот нужно как-то ее подогреть, как один мужчина вышел из положения. Я вам скажу очень оригинальным способом. Все это впереди.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, вы слушаете Душевное радио. Надеюсь, что вы, если не в пути, то потихонечку все-таки хотя бы подумываете о том, как бы быстрее все-таки завершить этот трудовой понедельник и приступить к чему-нибудь более приятному. Например, к дороге домой. Ну, а почему бы и нет? Ну вот, чтобы не грустили, не скучали, быстрее собирались. Новость вам интересная в нагрузку. Есть люди, которые в сложной ситуации сохраняют спокойствие. Есть те, кто звонит в поддержку. Но есть мужчина, которому захотелось горячей пиццы в гостиничном номере, и он решил, что, знаете, фен, вот обычный фен, это практически микроволновка. Да, остановился в отеле, заказал дорогую пиццу, вот здесь ударение именно на слово «дорогая», но не смог съесть ее целиком. Позже захотел доесть остатки, но они, как вы понимаете, уже остыли. Микроволновки не было, но наш герой был не из тех, кто сдается перед бытовыми трудностями. Накрыл, теперь слушайте, коробку с пиццей полотенцем и направил под него горячий воздух из фена. По сути, человек собрал собственную систему подогрева еды из того, что нашел в гостиничном номере. Правда, в интернете его изобретение оценили неоднозначно. Ну, вы понимаете, что фены грязным мог быть, ну а полотенце рядом с горячим прибором еще и пожароопасным. В общем, пиццу он, возможно, и согрел, зато добавил к ужину немного риска и такого, знаете, инженерного безумия. Вот мне кажется, знаете, настоящий голодный мужик, вот как мы дома. Нет микроволновки – изобретем. Если нет духовки – построим. Если жена спросит, почему дома пахнет паленым, скажем, так я это просто готовил. Ну.
0: По пути вместе с Душевным радио.
2: Что на ужин?
3: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
2: Что на ужин?
3: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке...

0: Вы слушаете «Душевное радио», дальше в нашем эфире музыка, ну и не только. Примерно через полчаса встречаете в этой студии Рэя Хортона, да, суперзвезду, говорят, самого романтичного певца Европы. Эксклюзивное интервью уже в следующем музыкальном часе, так что не пропустите. Ну а в этом, если хотите пожить подольше, послушайте рубрику «Полезный вечер», но я шучу, я не угрожаю никому, просто диетологи назвали продукты, которые помогут нам сохранять долголетие, ну и здоровье, не только кожи, там всего несколько продуктов, так что дождитесь «Полезный вечер», именно эта рубрика появится в эфире через несколько минут. Вам хорошего дня!
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
3: Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на bilbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Полезный вечер на душевном.
1: Вы слушаете Душевное радио. Да, полезный вечер здесь с нами. Ну, вот как обычно, что-то вам интересное, полезное рассказываю. Вот сегодня один вопрос. Хотите пожить подольше? Тогда, возможно, пора пересмотреть свои отношения с фасолью. Да, с той самой, которую многие вспоминают только когда больше нечего положить в суп. Диетологи советуют чаще есть бобовые, то есть фасоль, нут, чечевицу и горох. В них очень много растительного белка, клетчатки и витаминов группы В, калия и магния. Ну и, как вы понимаете, такие продукты помогают дольше сохранять сытость, поддерживают нормальную работу кишечника, ну и помогают контролировать уровень сахара в крови. Ну а регулярное употребление бобовых связывают и с пользой для сердечно-сосудистой системы. Но важно понимать, да, самое главное, фасоль не продлевает жизнь сама по себе. То есть значение имеет весь рацион и образ жизни. Начать можно вот с малого, добавить немного чечевицы в суп, приготовить хумус или положить нут в салат, чтобы это не значило. Если раньше бобовые почти не ели, увеличивайте порции постепенно, иначе желудок может устроить, да, собственную пресс-конференцию. Ну, короче, хотите быть здоровыми, хотите жить дольше, ешьте фасоль. Но сначала ее нужно замочить на ночь, потом еще час, а то и больше варить. Ну, короче, думайте сегодня.
0: Полезный вечер на душевном. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
5: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Fly Project в эфире Душевного радио. Музыка через 4 минуты здесь. Сергей Сенкевич, новости, погода. Ну и скоро здесь, в этой студии, легенда. Буквально легенда мировой сцены Рэй Хортон. Не пропустите эксклюзивное интервью уже скоро.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: У меня 90-60-90.
2: Зато у меня 120/80.
3: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компэй Технологи Компани Лимитед.
2: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минский район. Как передает Белт, говоря о сфере ответственности министра и его ведомства, в целом белорусский лидер подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. Как доложил министр, в этом году уже построили 533 профилактории для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа. С начала года в Беларусь прибыли 195 тысяч иностранных граждан без виз. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Всего за три года нашу страну посетили 1 453 000 жителей Европы. В основном из соседних с нами стран Литвы, Латвии и Польши. В ведомстве напомнили, что глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца года. Новая магистраль от улицы Коростояновой, которая свяжет столичный микрорайон Северный берег с городской улично-дорожной сетью, планируют открыть до конца года. Более 60 специалистов расширяют и продлевают улицу Коростояновой, соединяя ее с улицей Лангбарда. Шестиполосная дорога будет иметь протяженность более 3 километра от МКАД. Первый участок длиной больше километра со стороны Северного берега ввели в прошлом году. На новом участке появится 5 остановок, разделительное дорожное ограждение и светофоры. Вдоль трассы предусмотрена территория для развития скоростного общественного транспорта до Северного берега, трамвая или электробуса. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу 2 событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. А в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека, танцплощадка с душевным радио. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
4: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 1-6, местами заморозки 0-2, днем в Бресте и Витебске 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу. Час проверенных драйвовых хитов».
4: Реклама.
1: Подарите тепло самому близкому человеку. Только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону плюс 375 44 511 60 00.
6: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго. Готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
9: I'll be back.
10: Каждый будний день с 17 до 18.00.
8: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Мне кажется, осень – это прекрасное время, чтобы поднимать друг другу настроение, делать какие-то подарки. Вот сегодня у нас в гостях специальный гость, настоящая суперзвезда с титулом самого романтичного певца Европы. Встречайте, Рэй Хортон. Рэй, здравствуйте. Очень приятно, что вы нашли для нас время.
1: Рэй, hello. It's so nice to meet you, and we are very glad you have time for us.
2: Thank you so much. It's great to be here.
0: Я знаю, что вы не впервые в Минске. Это ваш не первый, скажем так, раз. Скажите, что вам уже полюбилось в нашем городе, в нашей стране?
1: Ray, we know that it is not your first time here in Minsk. So tell us, please, what you enjoy here mostly?
2: Well, first of all, I like the people. People are so cool. You know, they're just nice people, and they're thankful. That artists are coming here to sing for them, and that's the first thing that I notice.
1: Первая вещь, которую я хочу отметить, это люди. Люди здесь действительно милые и благодарные.
2: And the other thing is, flying in, you just see a beautiful country. You see a beautiful Belarus, and today I'm going to take a tour, and I'm going to see your beautiful city.
1: И вторая вещь, это ваша красивая страна и прилет в нее. Сегодня я отправляюсь в тур и наконец-таки смогу познакомиться с прекрасной природой вашей страны.
0: Я не просто надеюсь, я уверен, что вам понравится, Рэй, в нашем городе, в нашей стране. Вы знаете, вопрос, который мне всегда нравится задавать людям, которые уже состоялись, певцам, исполнителям, актерам. Скажите, вот представьте, что вам снова 25, и вся музыкальная карьера еще впереди.
1: Ray, I'm sure you will enjoy our country. Imagine you wake up tomorrow and you're 25 again, with your whole music career still ahead of you, knowing everything you know today. Would you take the same path, or would you do something completely differently?
2: I think I would be a doctor. Because it's not so much stress. No, I would do everything just the same way, because the street that I took to come to now is why I'm here, and all the mistakes, all the pluses, everything is the reason that I'm here. So I would not change one thing.
1: Ну, вообще, я был бы доктором, но на самом деле, если говорить серьезно, я бы оставил все так, как есть. Все тропинки, по которым я прошел, привели туда, где я сейчас, и все ошибки привели к тому, кем я являюсь.
2: The only thing I would change is the girl that I kissed in Thailand, because it wasn't a girl, it was a boy.
1: Единственная вещь, которую я бы поменял, это девчонка, которую я поцеловал в Таиланде, потому что она оказалась далеко не девчонкой.
0: Вы это недавно узнали об этом?
2: Her name was George.
0: Он сразу представился.
2: No, I'm joking.
0: Мы уже записали, извините. Еще один вопрос, Рэй, очень коротко. Я знаю, что вы родились в Европе, это было в Германии, но выросли в США. Скажите, как думаете, почему именно европейская публика так тепло вас приняла? Вот что между вами и этой аудиторией оказалось общего?
1: Another question. You grew up in America, yet your musical story is closely tied to Europe. What do you think European audiences embraced your music so warmly? What did you and this audience turn out to have in common?
2: I really don't know. You know, music is a strange business. You never know what's going to happen. I always tell my friends who start in the music business, I tell them it's 80%, well, it's 20% talent and 80% luck. If you get lucky, it happens. And that's for me, the music business. You never know. If I have a song that I love and I think, oh, this is going to work in Europe, and it doesn't work in Europe, but then it works in Asia, you know, or wherever. And you never know what's going to happen with music, and that's the beauty, actually, of music, not knowing. After you finish your favorite song in the studio, you never know who's going to like it, who's not going to like it, and what's going to happen.
1: Я хочу сказать, что музыка — это странный бизнес, где 80% — это удача, и только 20% — это талант, и вы никогда не знаете, куда вас может привести. И вы можете закончить свою лучшую композицию в студии, но залетит ли она, никто не знает.
0: Это все неизвестно. Конечно, известно одно, что у нас сегодня в гостях настоящая суперзвезда Рэй Хортон. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Кстати, можете задавать вопросы в чате Душевного радио в Телеграм. Мы почитаем, если они будут, конечно, интересными. Продолжим после небольшой музыкальной паузы.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгосстраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас в гостях настоящая звезда Рэй Хортон. Рэй, вот знаете, что я заметил? Вы прекрасно, очень искренне исполняете романтические хиты. Скажите, вот в жизни вы такой же романтик или это маска?
1: Рэй, I noticed you sing romantic songs beautifully. Are you just as much of romantic in real life, or is that more of a stage persona?
2: No, I'm a devil, Diablo. No, the thing is, I grew up with three sisters, one brother, and I was the youngest of twins. I have a twin sister, and you grow up learning or looking at what they do, and then you copy more or less. So I learned how to understand the feelings of women. I understood that every month they have a problem and they don't die, but they're still humans, and it's crazy for men to see this. So what we do is, what I did was I just followed, wow, if they can go through this and they're still human or nice or whatever, you know, I can be the same. So yes, it's romantic is a part of my life. It's real. It's not fake.
1: На самом деле я дьявол. Ладно, я шучу. Я вырос с тремя сестрами и братом. И из них я был младшим. Также у меня сестра-близнец, и у них ты учишься и повторяешь за ними. И в особенности учишься понимать чувства женщин. Особенно каждый месяц, когда у них есть проблема, и после которой они не умирают. Если они могут пройти через это, то и я, конечно, смогу. И да, быть романтиком – это часть моей жизни, а не сценический образ.
0: То есть ваша, по сути, счастливая семья дала вам вот это чувство, да, романтизма?
1: So your happy family brought you to these romantic feelings?
2: Yeah, I mean, like I said, being the youngest of twins and the youngest in the family, everyone tried to take care of you. So you actually have a good life. The first child always has the bad life or the worst life, and the last child, like me, has a wonderful life. So my life was really, really wonderful. We grew up wonderful. We had no wars, nothing, and we just had a wonderful life. We climbed trees. We looked for snakes and birds and everything in the woods. We just had a wonderful childhood, which I wish everyone had like me.
1: Как я уже сказал, да, я вырос с тремя сестрами и братом. Это было поистине замечательно. Да, конечно, жизнь старшего брата – это полный кошмар, а младшего брата – это полная радость и удовольствие. Но, тем не менее, у нас не было ссор, мы лазили по деревьям, искали змей, и у меня было замечательное детство, которое я бы пожелал каждому.
0: Рэй Хортон сегодня у нас в гостях, и, честно говоря, я не просто так задал вопрос про какие-то романтические чувства, про романтику. Мне очень нравится ваша песня «Because I Love You». Мне вот стало очень интересно, что сейчас вы чувствуете, когда слушаете эту песню? Это какое-то приятное возвращение в прошлое или песня, которая для вас давно, ну, скажем так, живет отдельно, отдельной жизнью?
1: I ask this question with a specific reason. I really enjoy your song because I love you. And Ray, when you hear this song, what do you feel? Is it a pleasant trip back in time or a song that has long since taken over life of its own?
2: Because I love you. Yeah, me and my producers thought about the song. It was actually from Stevie B, the first version. But my version just took off in a different direction. And even Stevie B, he called me at this time, and he said, oh my God, it's a great song, great version, and yours is selling more than mine is selling in this version in this part of the country. And so he was very thankful that he was still making money from it. And that's what I do. What I do is I love to take songs, if I sing songs from other artists, I like to take them and make them my song. And if I can represent these songs in a positive and a good way, then I will release the song. If I don't feel like it's good enough, then I won't release it. That's why I did Welcome to the Hotel California. Yeah.
0: Such a lovely, can we continue?
2: Such a lovely face. Such a lovely face. You know, that's why I do songs like that. And nobody said anything negative about it. Of course, they have their preference. Oh, I like the first version better from the Eagles. But a lot of people say they like my version, you know, because I didn't disrespect the song. I respected the song and kept it at a level to where it's not crazy. So, yeah, I love doing that.
1: На самом деле, я и продюсеры долго ругались, потому что эта песня изначально вообще принадлежала Stevie B и имела другое направление. Но, тем не менее, делать песни чужих исполнителей своими и презентовать их — это то, что я люблю. Да, некоторые находят, что они недостаточно хороши, и я их не выпускаю, поэтому у каждого есть свои предпочтения. Я эти предпочтения уважаю и сохраняю их на уровне.
0: Мы продолжим после небольшой музыкальной паузы. Сегодня у нас Рэй Хортон в гостях. Задавайте свои вопросы. У нас есть чат. Чат душевного радио в Телеграме. Вам хорошего дня.
3: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас в гостях улыбчивая суперзвезда. И, кстати говоря, самый романтичный певец Европы. Вот я знаю, Рэй, что такой титул вам присвоили. Как вы вообще к нему относитесь, к этому титулу?
1: Рэй, you have a title of the most romantic artist. And how do you think of this title? What do you think?
2: You know, I didn't ask for this title. I didn't know about this title. I just sang my songs. And then all of a sudden, every interview or every television station or whatever, they were saying how romantic my voice is, how beautiful my voice is, and how nice of a guy I am. I didn't know I was a nice guy. I didn't know I was romantic. But now that I hear this, now I understand what they think or what they mean by saying this. I can go from romantic to hardcore, you know, techno kind of sound, but I can, my home is always going back to a romantic voice.
1: Вообще, я не просил об этом титуле, более того, я даже о нем не знал. Я просто пою свои песни, но на каждом интервью говорят, какой у меня романтичный голос и какой я милый романтичный парень. Так что вообще я могу от романтика переходить и к техно, и хардкору, но когда мне говорят о том, что я романтичный, милый парень, да, это действительно то, кем я являюсь на самом деле.
0: Да, мы уже поговорили про песню «Because I Love You» и «Hotel California». Вот, Рэй, хотелось спросить у вас, есть ли в вашей дискографии, ну, у вас песня, которую вы считаете незаслуженно обойденной вниманием? Вот, может, вы ее любите, но вот публика не приняла или не услышала ее.
1: So, do you have a song you feel was unfairly overlooked? One that you love dearly, but that for some reason never became as big as hit with the public?
2: Oh, that happens to every artist. Every artist is always the same. You always have a song or three or four, whatever, on your album, which is, oh, it's so personal and so, so you. You know, and you think, oh, everyone's gonna love this song, but they don't know. They don't know that this is your favorite song, or this is this means more to you than the other song. Always, what happens, and I will tell you right now, from all the young artists, what's gonna happen in your career is all the songs that you love will not be the hits. The ones that you think are, ah, it's okay, those are gonna be the hits. You know, so it's just normal. It's just normal in the music industry. So don't be angry, don't be sad, just be happy that the people still like your music. Your personal music is just exactly that, your personal music. You can't expect people to understand why you wrote these words.
1: Я хочу сказать, что с каждым артистом такое происходит. У каждого есть своя личная и такая своя песня. И записывая ее, ты думаешь, что все ее полюбят, но люди-то этого не знают. Все молодые артисты проходят через это. Хитами будут те песни, про которые ты думаешь, о, ну ладно, она хорошая. Но главное же, чтобы людям нравилось.
2: There's like no way that this one guy would, we were just singing before, ein, zwei, Polizei, right? There's no way he thought this is going to be a hit. He thought, oh, this is a good joke, you know, and this joke became huge.
1: Никто не думал, что этот человек будет петь ein, zwei, Polizei, но тем не менее эта шутка стала большой.
0: Да, успех, как правило, приходит неожиданно. Это говорят очень многие артисты. Рэй, в вашей дискографии есть немало и романтических песен, и танцевальных, и свои версии «Because I Love You», «Hotel California». Вот скажите честно, что вам интереснее, создать совершенно новую песню, ну или, скажем так, взять какую-то известную композицию и заставить ее звучать по-своему?
1: Ray, your discography includes romantic ballads, dance tracks, and your own version of Hotel California. Mm-hmm. What do you find more exciting, creating a brand new song or taking a world-famous classic and making it sound new?
2: They're both the same.

0: And all of a sudden, it grows and gets bigger and bigger and bigger. And then it becomes your baby, your song. And that's the beauty. Taking another song like Hotel California, Because I Love You, and making it new, that's also an art. You have to understand how to stay inside the lines. You know, not too crazy, not too soft, because the people will kill you with a disrespect when it's bad, or if you disrespect. So I just love creating. It doesn't matter if it's my own or somebody else's. I just love creating. Sorry about the long.
1: It's okay.
2: Ну, перевод-то будет, я надеюсь, да?
1: Одинаково. Я люблю просыпаться по утрам или быть на вечеринке, или даже в туалете, и когда песня просто всплывает у тебя в голове. Это настоящее искусство. Я никогда не был художником, и увлекаясь такими людьми, как Боб Росс, смотря, как линия идет за линией, и понимая, что вот этот человек, он сейчас представляет целую картину, а не просто линию за линией, так ты не понимаешь, что будет, а он-то понимает. И вот эта музыка. Пара слов в твоей голове, они становятся больше, больше, обрастают новыми смыслами и превращаются в твоего ребенка. То же самое я хотел сделать с Hotel California новым. Это также искусство. Ее сделать не слишком безумной, не слишком мягкой. Для меня самое главное – это создание. Я люблю это.
2: Вы знаете, я подумал вот только что про группу Open Space, да, которые перепели Supergirl от группы Rimmon. Вот где, в каком интервью
0: Ray,
2: еще?
0: My friend.
2: Your friends?
0: Yes.
2: Rimmon?
0: Ray, yes.
2: О, mm-hmm. Я думаю, вот в каком еще интервью с Рэем Хортоном мы вспомним про группу Open Space. Мы продолжим совсем скоро. Я не знаю, какая там погода за окном, но я знаю, что в нашей студии очень солнечная и просто круто. Греет нас Рэй Хортон, суперзвезда. Продолжим совсем скоро.
3: Welcome to the Hotel California.

Сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: вы слушаете Душевное радио. Очень надеюсь, что вам сегодня хорошо. Нам, я вам честно скажу, просто прекрасно. У нас сегодня в гостях настоящая суперзвезда. Ну и человек с титулом «Самый романтичный певец Европы» Рэй Хортон. Рэй, ну, хочется вам задать вопросы про «Messenger in a Bottle». Эта песня очень известная. Не одно поколение, да, слушатели у нее. Вы представили ее в своем звучании. Что вас именно зацепило в этой песне и почему захотелось ей дать новую жизнь?
1: Рэй, I would like to ask you about the «Message in a Bottle». It is a song that several generations of listeners know, and you've presented it in a modern electronic sound. Mm-hmm. What was it about this song that grabbed you, and why did you want to give it a new life?
2: Well, a friend of mine, well, actually he wasn't a friend, he was just a fan, and he's from Latvia. His name is X the Bass, and he was a fan of mine, and he wrote me, you know, this is a music industry. If you take a chance, you never know what will happen. And he asked me, Rey, you don't know me, I'm just a small DJ here and there, da-da-da, but do you want to do a song together with me? He sent me the idea, and I sent him my idea back, and I said, I like it. Let's do it. And it's well known in America that black people, we don't like the police. But this police, we like. So, I think the version is a great version that we came out with. He did the music. I was doing the vocals and then the melodies and then different types of vocals in the song. And it was a good mix. And I hope to do a second or third mix with him.
1: Мне написал друг, вернее, даже фанат из Латвии, и спросил: «Рэй, я просто обычный диджей, но у меня есть идея, которую я хотел бы с тобой вместе развить». Он поделился ей, и она мне понравилась. Да, в Америке есть такое утверждение, что черные не любят полицию, но не в этой ситуации. Наша версия вышла прекрасной. Мой вокал, его бит, все просто здоровски.
0: Рэй, вот такой еще вопрос интересует. Если бы вам сегодня, вот в 2026-м, предложили записать песню в каком-то неожиданном для вас жанре, возможно, регги, возможно, я не знаю, хип-хоп, хард-рок, вот что бы это был за жанр, и вот самому было бы интереснее попробовать, какой именно жанр из всех?
1: Рэй, if you were offered the chance today to record a song in a genre that's completely unexpected for you, say reggae, hip-hop or even rock, mm-hmm. would you take the risk? And which genre would you personally be most curious to try?
2: Oh yeah, I love it. I love to take risks, that's my life. No risk, no fun. And it doesn't matter what genre. If it was punk genre, or rock and roll, or grunge, or whatever. Well, grunge is actually part of my life. I come from Seattle. But I would take any chance. And the thing is, it doesn't matter what type of music it is, I would turn the music around and make it my music. And yeah, then they would say, that's a cool version. I hope they would say, that's a cool version. So the genre doesn't really matter. But if I had to choose one, I would probably say goth.
1: Да, я люблю риск. Риск — это моя жизнь. Так сказать, нет риска — нет веселья. Неважно, будь то панк, рок или даже гранж, а я напоминаю, что я из Сиэтла, я бы превратил это в свою музыку. Жанр абсолютно не важен. Но если мне нужно выбирать, то, конечно, я выберу готическую музыку.
0: Мне так нравится, что наш переводчик...
2: Do it again! Да. Do it again.
0: Сделай еще раз, пожалуйста. Ну, для всех нас. Мне нравится, что, видите, вот живой переводчик настоящий. Озвучивает и эффекты, и звуки, и все такое. Рэй, вы из Сиэтла, вам нравится гранж. Курт Кобейн. Курт Кобейн — это прям сила, да?
2: He didn't kill himself. Somebody killed him. Okay, next subject.
0: Ну ладно, не будем об этом, да? Слушайте, еще один вопрос, но если можно коротко. The Real Milli Vanilli. Mm-hmm. Yeah? Чем вам запомнилась работа с этим проектом? Давайте так. И с непосредственно Франком Ферианом.
1: The Real Milli Vanilli. What was the most recognizable about this project? And what do you remember the best about it?
2: What was most recognizable was the music itself. It was a new type of music at the time. That was a totally new beat at that time. And then came the vocals. And the vocals, it wasn't that they were different or new. It was just, it went well together with the beat. And it was just a new genre, just a new, and then...
0: Неинтересно, как переводчик, ты понимаешь?
2: Now you have to copy me.
0: Нет, нужно будет повторить.
2: I want to hear your beatbox, come on.
1: Well, I'm no singer.
0: But you're a beatboxer, okay?
1: Maybe start with my new career.
0: И вдруг мы перешли на английский во время интервью, да, вообще все начали общаться. А кто будет переводить-то? Ну, пожалуйста, конечно.
1: А то, что мне запомнилось, и то, что было, наверное, самым необычным, это музыка. Абсолютно новый тип музыки. Новый бит, новый вокал, новый жанр. И вот это вот тум-тум-тум-тум-тум.
2: Hey, there she goes. Good girl. Go, go, go.
1: Shall I repeat?
2: Yes.
1: Yeah. Go, go.
0: Она все будет повторять, да? Я просто... Ну... Хорошо, Рэй Хортон сегодня с нами. Мы еще вернемся. Спасибо большое, что вы пришли. Чего я прощаюсь? Не прощаюсь. Мы еще пообщаемся. Вы слушаете Душевное радио, но пока небольшая музыкальная пауза.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня с нами супер-певец, супер-звезда Рэй Хортон. Рэй, ну, скоро будем уже с вами прощаться. Хотелось бы напоследок пару вопросов вам задать. Если бы вам предложили описать свою жизнь одной песней, вот не обязательно собственной, что бы это была за композиция, почему она и, возможно, не одна?
1: Рэй, before we will say goodbye to each other, if you were asked to describe your life with a single song, not necessarily one of your own, what song would it be, and why that one? Maybe a couple of songs.
2: So many songs. With a rebel, yeah! Chant more, more, more, more. Yeah, I'm a rebel. I just like to go, if the world is going right, I go left. You know, if they're going up, I go down. I'm just a rebel, and I want more, more, more. I don't ever want to stop, and because the day you stop is the day you get old. It's like a river and a lake. You have to think of yourself as a river. Rivers are always moving and always flowing, and there's always fresh water, you know? But if you're a lake or a swamp that stops, you know, you get old and you start to stink, and nobody wants to be near this this lake. No, I'm a river for the rest of my life, and I hope to flow for the rest of my life, yeah.
1: Так, ну, пение...
0: Вот это yeah.
2: Okay, wait a minute, I make the sound. That's the river. Now you do it.
1: На самом деле очень много песен, и знаете, это как река и озеро. Река всегда находится в течении, она всегда в движении, а если ты озеро, ты оказываешься в застое. Я вообще всегда был таким противником норм. Я поворачивал налево, если все идут направо. И знаете, я всегда останусь рекой. Я всегда буду в движении, я всегда буду в потоке.
0: Вот я подумал, сколько же в Беларуси, да, прекрасных все-таки озер, даже и болот, ну и рек тоже замечательных много. Рэй, мы вам желаем удачи, чтобы вы не останавливались никогда. Но последний все-таки вопрос. Расскажите, что происходит в вашей жизни сейчас? И что планируется? Возможно, что-то новое вы выпустили, выпускаете.
1: Ray, tell us, please, what's going on now in your life, and maybe you have some plans?
2: Well, last year I had a scary year. Physically, something happened to me inside my body. Nobody, even the doctors, don't know what happened. But it was very close to where I was dying. So I always live my life before this happened like it's on my last day. You know, I always live like this. But now that this happened last year, I'm like a devil now with life. I just, because death passed me, so now I can do what I want. I can just have a great time and nobody can tell me anything because I know how bad it is to come that close to death. And so this year and every year after this, I'm gonna live the way Rey Horton wants to live. And if somebody doesn't like it, you know what? I don't care.
1: Знаете, прошлый год был страшным годом. С моим телом физически что-то произошло, и врачи даже не знали, что это. Я всегда жил так, как будто это мой последний день. И в этот раз это обернулось физическим недугом. Но смерть обошла меня, хотя была близко. И теперь я всегда делаю то, что хочу. И знаете что? Мне все равно.
0: Хорошо, так как. Слушайте, мне кажется, мы бы нашли общий язык, если бы куда-нибудь сегодня после эфира пошли втроем. Рэй, спасибо вам большое за то, что пришли. Это было прекрасно, на мой взгляд, и вам спасибо, нашему переводчику замечательному. Я вам желаю, чтобы больше никакое зло не возвращалось к вам, и чтобы вы оставались вот таким же живчиком. Ты сможешь слово «живчик» перевести?
2: Thank you, Юличка.
0: Живчик, do you know what means живчик? Живчик, живчик.
1: To be an extremely active and healthy person.
2: Oh, that's me.
0: My wishes to you.
2: Thank you so much. That's me.
0: Мои пожелания. Рэй, спасибо большое. Приезжайте еще в нашу страну. Вам желаем удачи. Заходите, хорошо?
2: Thank you, Belarus. Thank you, Minsk. Thank you guys here at the radio station. I had a wonderful time. Let's do it again.
0: Переведешь?
2: I want to hear the
0: Рэй Хортон сегодня с нами. Вы слушаете «Душевное радио». Спасибо!
2: Спасибо большое!
3: «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президенту во время рабочей поездки в Минский район доложили о планах развития агрокомбината «Дзержинский». Как сообщает Белт, глава государства поинтересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь находится в ведении агрокомбината. В частности, там планируют построить цех по выпуску влажных кормов для домашних животных в пауч-пакетах. Работы по строительству предприятия планируют начать весной. На базе этого цеха планируют также поставить параллельную линию для выпуска сухих кормов. Еще одно направление работы – производство яиц. На этом сосредоточена Оршанская птицефабрика. А в агрогородке Раков Воложенского района завершается строительство масштабного птицеводческого комплекса. Аналогичный проект планируют реализовать и в Орше. В некоторых городах и районах Брестской области начали включать отопление в жилищном фонде. Решения принимают местные власти, отталкиваясь от прогноза погоды. Батареи уже начали теплеть в квартирах жителей Барановичей, Дорогичина, Иваново, Ивацевичей, Пружан, Пинска и Столина. В ближайшее время к этому списку добавятся другие райцентры. В крупных городах пуст, как правило, длится в течение 3-5 дней. В ближайшее время в Минске сделают платными еще 7 автомобильных парковок. Речь о локациях на Мельника, это от проспекта Победителей до переулка Димитрова, на Белорусской, по нечетной стороне от Ульяновской, на Танка, от Тимирязева до Мельника, это на Володарского, от проспекта Независимости до Городского вала, на Красной, от Коммунистической до проспекта Машерова, на Сурганова, от Колоса до площади Бангалор и на Червякова. Всего к концу года число платных парковок в столице планируют довести до 100. Там можно будет оставить около 10 000 авто. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола. Группа «Блестящие», ретро-вумен, трио «Розовые розы». А еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки. Евро 3 рубля 40 копеек. 10 юаней 4 рубля 55 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 1-6, местами заморозки 0-2. В Бресте днем и Витебске плюс 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла, в Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Это «Душевное радио». Совсем недавно у нас в гостях был Рэй Хортон, суперзвезда европейской сцены. Ну, а сейчас остались с вами наедине. Ну, ладно, не грустите. Предлагаю в ближайшие минут 50 провести вместе. Меня зовут Дмитрий Кусов. Немножко поиграем. Чуть попозже подарок у меня есть. Именно набор чая Такамори. Так что не пропустите. Дам кинорекомендацию. Это примерно через полчаса будет. Ну, и совсем скоро узнаем, чего там китайцы представили. Чудо-юдо какое-то очередное. Автомобиль с запасом хода на 2100 километров. Только представьте себе, это можно зарядить и забыть. Ну, на месяц, не знаю, на пару недель точно. Вот ближайшие 7 минут выясним, что за автомобиль такой. Ну, а пока давайте слушать музыку. Вам легкого вечера и не тяжелого, вот не сложного понедельника. Этого хочется отдельно пожелать.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей. Подари!

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Вы слушаете Душевное радио. Я не знаю, как прошли ваши выходные, но мои все в делах, в заботах, в разъездах. Еще жена говорит, у нас отваливается ручка ванная. Я такой посмотрел, слушайте, там вот нет даже... Некуда отвертку-то вставить. Я не понимаю, как вообще эту ручку доставать, как ее менять. И вот, знаете, я подумал, много же вещей, да, таких дома. Смотришь на них, думаешь, вот надо починить, надо как-то 5 минут найти, подкрутить. Проходит полгода, ты уже, в принципе, и привык к этой ручке. У тебя уже какие-то отношения с ней сложились. Даже знаешь, под каким углом ее надо открывать, чтобы она все-таки открывалась. Поэтому подождем. Но я надеюсь, что ваши выходные все-таки... прошли хорошо, вы набрали сил, и предстоящая неделя подарит немало хороших эмоций и интересных новостей. Ну вот, кстати, к новостям. Китайцы представили машину с запасом хода, я сказал, 2100 километров. Нет, 2120. Представьте себе, компания Чинган показала новый седан Нево А06. Самое интересное, это не какой-то супердорогой автомобиль для миллионеров. В Китае, ну, эта модель будет стоить в переводе что-то около 20 тысяч долларов. Но, кстати, важно уточнить, 2120 – запас хода гибридной версии, у которой бензиновый двигатель работает как генератор. Вот на одной только электротяге проезжает до 240 километров, ну а дальше в дело вступает бензин, если вы что-то поняли. Есть, кстати, и полностью электрическая версия, у нее запас хода составляет 630 километров. Ну и в салоне. Китайцы, на самом деле, умеют удивлять. В салоне полный фарш. Я говорю, я ищу, когда там будет сауна уже. Но там есть массаж. Уже хорошо. Вентиляция всех сидений, что очень важно. Очень важно. Особенно после вот той новости про долголетие, фасоль, горох и так далее. Большой экран. Ну а в дорогой комплектации автомобиль умеет самостоятельно парковаться и выполнять некоторые маневры на трассе. Слушайте, я подумал, 2100 километров. Вот мне кажется, на таком автомобиле можно уехать так далеко, что даже навигатор уже начнет подозревать, что вы сбегаете от жены.
0: По пути вместе с Душевным радио.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке душевного радио.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.
2: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Вы слушаете «Душевное радио», а почему бы нам с вами немножко не поиграть? Я думаю, вы уже дома, ну или где-то подъезжаете, может быть, потихоньку засыпаете, уже, знаете, скучаете, хочется взбодриться. Давайте взбодримся, давайте поиграем, тем более чай-то Камори. Целый набор вот этого чая я разыгрываю сегодня вечером. Смотрите, задание несложное, обычно по вечерам мы такую простую игру с вами проводим. Я называю три слова, три ассоциации с каким-то персонажем или реальным человеком. Ваша задача по этим трем словам угадать, кого я загадал сегодня. Слушайте, ну много кто был за всю историю игры, Эйнштейн, Меркьюри, Винни-Пух. Ну, это может быть выдуманный персонаж, может быть реальный человек, который жив или жил. Три слова, послушайте. Ну и в чат «Душевного радио» в Телеграме отправьте свой вариант, если он окажется правильным. Ну а вы окажетесь первым, чай ваш. Причем целый набор, много там чая будете пить. Ой... Послушайте слова. Итак, три их всего. Первое – смокинг. Второе – Вальтер. Третье – Великобритания. Кого я загадал сегодня? Это может быть реальный человек, ну или выдуманный персонаж. Чат «Душевного радио» к вашим услугам.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с «Душевным радио». С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей «Душевного радио» Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на bilbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

как быстро время летит. Слушайте, уже 18:43, поэтому давайте очень быстро подведем итоги конкурса. Сегодня называл вам три слова. Вам нужно было узнать, кого я загадал в этот понедельник. Возможно, реальный человек, возможно, выдуманный персонаж. Но очень быстро пройдемся. Смокинг — это было первое слово. На самом деле, главный визуальный стиль этого персонажа. Да, он выдуманный абсолютно. Самый элегантный шпион в поп-культуре, да? Уже намек такой. Вальтер. Это культовое оружие, по крайней мере, в книгах. Он пользуется компактным немецким пистолетом. Ну и Великобритания, его родина, место работы. Он работает в Ми-6. Да, вы уже угадали, кто сегодня. Ну, конечно...

0: Джеймс Бонд. Или Бонд, Джеймс Бонд. Ну, слушайте, один неправильный вариант прилетел все-таки в наш чат, чат душевного радио в Телеграме от Анатолия. Он посчитал, что это Шерлок Холмс. Ну, недалеко, на самом деле, но первым сегодня оказался добрый сосед. Ну, выяснил я в личных сообщениях в Телеграме, как зовут этого доброго соседа. Его зовут Олег. Вы написали агент 007 и справились первым. Поэтому, во-первых, ловите аплодисменты. Ну и, конечно, ловите набор чая Такамори. Продолжим вечер правильно, с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Олег, ну я с вами связался, все вам написал. Я надеюсь, вы все поняли. Спасибо за активное участие. Сегодня разгадали с легкостью, как орешки пощелкали Джеймса Бонда.
1: Кино на вечер. Смотрите в оба.
0: Да, ну и следом у нас кино на вечер, потому что времени очень-очень мало. Нам нужно как-то все это успеть. Каждый вечер рекомендую вам какой-то фильм, ну и не просто какой-то, а фильм, который лично мне запомнился. Вы знаете, история непростая и несложная. Года три назад совершенно случайно узнал про этот фильм. Ну вот работал, скажем так, в другой компании, в другом коллективе, и один мой коллег подошел, говорит: «Слушай, а ты фильм «Охота» смотрел?» Я говорю: «Нет». Вы знаете, вот тот случай, когда жизнь разделилась на «до» и «после». Честно вам скажу, вообще не слышал про этот фильм, хотя, говорят, он известный, с рейтингом больше 8 на IMDb, на Кинопоиске. Ну, смотрите, представьте, утром вы просыпаетесь обычным человеком, идете на работу, здороваетесь с соседями. К вечеру люди, которых вы знали годами, начинают смотреть на вас, как на чудовище. И самое страшное, вы не можете доказать им, что они ошибаются. О чем этот фильм? Главный герой Мадс Миккельсен, да? Ну, его зовут Лукас. Воспитатель в детском саду, который пытается наладить жизнь после развода. Но одно детское заявление запускает цепочку событий, которая разрушает его привычный мир. Слухи расходятся, друзья отворачиваются, но маленький город, где снимался этот фильм, словно выносит приговор, даже не пытаясь разобраться в произошедшем. Сложно звучит, на самом деле фильм очень сложный. Очень сильный, очень сложный шедевр. 100%. Мадс Миккельсен просто невероятен в этом фильме. Все, кто говорит, что он с одним лицом во всех фильмах, ничего подобного. Посмотрите фильм «Охота». Играет он человека, который пытается сохранить достоинство, когда вокруг рушится все. Но сразу говорю, нелегкое кино для фона. Да, так врубили в поезде, поехали. Это очень тяжелая, сильная драма, которая заставляет задуматься, как легко общество может просто уничтожить человека и как трудно потом вернуть доброе имя. Если любите серьезное кино, честно скажу, выдающейся актерской игрой, просто выдающейся, просто браво. Посмотрите фильм «Охота» 2012 года в главной роли Мадс Миккельсен. Сегодня вечером или завтра обязательно посмотрите этот фильм. Уверен, запомнится, как и мне, но вот минимум на 3 года.
1: Кино на вечер. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: это был хит «Trust me», «Доверься мне». Вы тоже можете мне довериться, когда я расскажу вам про идеальный завтрак. Знаете, что за он? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Представьте себе, ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну, вроде всех перечислил. Еще перечислю, кого вы встретите завтра. С утра здесь Евгения Новик. Да, утреннее шоу. Ольга Шебека в 12 подойдет, где-то, плюс-минус. Ну и меня зовут Дмитрий Кустов, мы с вами услышимся в 16 часов, завтра это будет. Я желаю вам хорошего вечера, на будущее доброй ночи, высыпайтесь, набирайте сил. Ну и посмотрите, как красиво сейчас за окном, просто посмотрите. Все, пока, до завтра.
1: Новый сезон на Душевном радио.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад о результатах эксперимента по повышению плодородия почв, который провели в Минском районе на землях агрокомбината «Дзержинский». Для этого выбрали песчаный участок земли, который засеяли гибридом кукурузы. На разные части экспериментального поля вносили различные виды удобрений. Результат положительный, но президент хочет видеть динамику по итогам нескольких сезонов. Также глава государства ознакомился с планами развития агрокомбината «Дзержинский» и состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь находится в ведении агрокомбината. Как пишет Белта, в планах реконструкция и закупка нового оборудования. Это позволит увеличить производство детского питания вдвое, до 3 миллионов банок в месяц. Ставку делают на собственное сырье. Глава государства одобрил подобный подход. Неделя родительской любви стартует в Беларуси послезавтра. Защита интересов семьи и комплексная поддержка родительства – приоритет государственной политики. В нашей стране насчитывается более 2 миллионов 600 тысяч семей. Более 40% воспитывают несовершеннолетних. По данным статистики, 386 тысяч детей растут именно в больших семьях. Это каждый четвертый ребенок. С 2015 года реализуется программа «Семейный капитал». За это время рождаемость третьих и последующих детей удалось увеличить на 40%. Какой будет погода на неделе, рассказали синоптики. После дождливых выходных, когда местами выпало до 45% месячной нормы осадков, нас ждет комфортная погода. Дожди пройдут лишь местами, но не исключены ночные заморозки до минус 4. В среду и четверг днем плюс 9-15, в пятницу до 17 тепла. Выходные прогнозируют такую же погоду. Ночью местами заморозки до минус 4, а днем от плюс 8 до плюс 16. Россияне назвали самые раздражающие фразы в вакансиях. Так, соискатели больше всего не любят, когда работодатели называют свою компанию семьей или обещают дружный коллектив. Подобные клише отталкивают почти каждого пятого респондента. Второе место в антирейтинге досталось требованию «стрессоустойчивость». Оно не понравилось 14% участников. Третье место у завуалированных намеков про ненормированный рабочий день, систематические переработки и обязанность оставаться на связи круглосуточно. Они отпугнули 12% респондентов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 40 копеек, 10 юаней 4 рубля 55 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью плюс 1-6, местами заморозки 0-2. Днем в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Гродно 10-12, в Гомеле и в Могилеве 12-14 тепла. В Минске без осадков и 10-12 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Классика.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
4: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи. Эксклюзивное интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Твой удачный день. Твои любимые песни. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом.

0: вам я советую, очень советую, явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Душевное радио.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: 呵呵。
1: Правда, вот был армейский дружок, уехал

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.